«Отдавать нас никому и не надо». Авторадио звучит абсолютно для всех пространства, где много музыки, настроения, любви. Самые популярные артисты составляют вам компанию уже 33 года подряд. Впереди только хиты. Всем желаем отличного настроения, легкости, гармонии и всего, что сами захотите. Пусть все будет для вас. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
4: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
5: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
6: Узнаем уже очень скоро.
7: 4 июня в прямом эфире Авторадио.
6: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
6: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
6: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
8: 0+.
9: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

наше солнце взойдет, это обязательно и так каждый день. А еще впереди главный день игры. Много денег на авторадио. Наш суперфинал, который состоится 4 июня. Имя второго финалиста узнаем мы, победителя, чье желание исполнит авторадио. Для нас нет ничего невозможного. Хотите, квартиру подарим, хотите машину новую или колье с бриллиантами. Вы выбираете, мы исполняем. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний наш призовой фонд. Все исполним, все раздадим. Помните, победитель среди вас. Я всем желаю удачи. У микрофона по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Как всегда, двигаемся только вперед.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

с вами продвигаемся вперед. Авторадио желает всем отличного настроения. Спасибо, что каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное радио страны уже 3 десятилетия подряд. Дальше только больше. Дальше только лучшие и самые популярные артисты всегда на связи с вами. Лучшие хиты, любимые песни, и все это в круглосуточном режиме. Делайте громче ваши приемники. Мы двигаемся дальше. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

если уж повело или еще что-то случилось, не переживайте. Авторадио всегда поддержит вас в любой ситуации. Мы рядом. Тысячи городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны. Присоединяйтесь и наслаждайтесь. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Реклама. Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная, скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так?
12: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Петербурге начинается Международный экономический форум. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Главная тема Петербургского международного экономического форума, который сегодня стартует в северной столице, прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». На пленарном заседании ПМФ выступит Владимир Путин. На форуме состоится несколько бизнес-диалогов, в том числе Россия и США, Россия и Германия, Россия и Арабский мир, посвященных перспективам торгово-экономического сотрудничества и поиску новых возможностей для развития деловых связей. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. В рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум деловой двадцатки, форум малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность». Напомню, ПМФ пройдет в этом году с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром-медиахолдинга». Ну а перед форумом в Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности, заявил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты, силы и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, которые будут задействованы в проведении форума.
2: Про экзамены.
1: Бланки учеников ЕГЭ в этом году, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматических 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги. Об этом РИА Новости заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее ведомство определило правила заполнения бланков ЕГЭ. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Но я напомню, что основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России в этом году 1 июня.
2: Про цены.
1: В Роспродсоюзе сообщили о снижении цены овощного борщевого набора. За год он подешевел почти на 25%, рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. В частности, помидоры потеряли в цене 2%, морковь 4,5%, свекла 33,5%, лук подешевел на 34%, капуста на 37%, картофель на 39%. Цены производителей на овощи из борщевого набора снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона. По всем категориям сборы были больше, чем в 2024 году, пояснил Востриков в комментарии ТАСС.
2: Про природу.
1: Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль. Такая фаза цветения тополя длится от 10 до 14 дней, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института леса Мария Кириенко. Сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения. Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды. По ее словам, в средней полосе России сезон тополиного пуха обычно начинается в середине июля, но Урале, в Западной Сибири и Восточной Сибири этот период приходится на конец месяца. Официальный курс доллара 72 рубля 56 копеек, курс евро 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: страна, радиостанция номер один в России. Авторадио приветствует всех, кто уже крутит руль и словил нашу волну. Это драйв-шоу «Поехали». Официально начинаем этот день. У микрофона Иван Броневой.
1: Доброе утро. И Денис Курочкин.
0: Среда, 3 июня. Экватор рабочей недели. Лето вовсю набирает обороты. Это отличный повод прибавить газу. Надеемся, вы отлично выспались. А утренний кофе уже начал действовать. Ну или, может быть, чаек. Если вы еще не успели, то пора. Пусть этот день, ребятки, принесет вам, действительно, только зеленый свет на дорогах, а все рабочие задачи решатся легко и без лишней суеты. Так, давайте проведем эту среду на позитиве, с легким кайфом. Почему бы и нет? Мы сделаем все, чтобы...
1: Тяжелый оставим на пятницу.
0: Да, чтобы ваше настроение осталось, действительно на высоте. Влетаем в это утро вместе. Ближайшие 3 часа ловим одну классную такую, вайбовую настроение. Классное, хорошее. Вот не хочется, чтобы вообще напрягались. Разыграем кучу подарков, денег, пообщаемся со звездами. Будем слушать только классную музыку. В общем, руль прямо, газ в пол. Поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Вместе с елкой полетали. Большое отдельное спасибо за такой разогрев перед тем, что мы вам прямо сейчас, друзья, расскажем. Во-первых, доброе утро всем, кто уже точно включился. 7.09 в Москве. И в преддверии завтрашнего невероятного события, а завтра случится второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Да. Завтра уже 4 июня. Посмотрите на календарики. Если вы еще не в игре, срочно в нее вступайте. Напишите, о чем вы мечтаете. Вдруг именно вы завтра станете обладателем того, что, казалось бы, вообще неисполнимо. Вы об этом только фантазировали. Так вот, мы решили сегодняшнюю драйв-чат, сегодняшнюю тему посвятить как раз, ну, такому, знаете, приманиванию этой удачи, захвату этой...
1: Привлечению.
0: Да, в общем, все, чтобы эта удача, как в одной из песен, повернулась к нам лицом. Итак, 3-2-1, открываем мы драйв-чат.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Парни и девчонки. Ну, доброе утро уже. Действительно, давайте прямо сейчас бахнем тему, которая либо сделает вас богатым, либо просто поднимет настроение на весь день.
1: И то хорошо.
0: Да. В соцсетях сейчас вовсю гремит новый шизотренд, я по-другому его не назвать.
1: Так.
0: Оказывается, чтобы привлечь кучу денег, нужно массово, ну, люди, точнее, массово это делают, моют руки солью и корицей.
1: Угу. Вообще корица — это недешево. Соль, ладно.
0: Только... Можно булку купить какую-нибудь, с нее стряхнуть эту пыль. Так вот, не знаю, насколько это работает, но утверждают, что это как раз привлекает деньги, привлекает удачу. Надеюсь, вы сейчас не побежали это проверять. Ну, хотя вдруг. И по этому поводу мы сегодня решили узнать, а какие ритуалы для привлечения денег и удачи знаете вы? Ну, возможно, есть что-то, да? У вас в загашнике какая-нибудь там механика. Вот вы за реальный хардкор, вроде денежного дерева на подоконнике и красных трусов на люстре, которые говорят, что работает.
1: Кстати, популярная история, да.
0: Или верите только в работу с утра до вечера, что вот это единственное средство, которое позволяет заработать много денег. Вот о чем мы сегодня хотим с вами пообщаться. 915-459-2020, СМС, Мессенджер Макс, группа ВК. Рассказывайте про свои самые бредовые или действительно реальные рабочие приметы, которые позволят так вот обладать всегда деньгами. Может быть, вот это работает история. Бить себя по лбу и говорить: это для меня.
1: А
0: это,
1: еще это для меня. Там дальше новая тема. Ламборджини для меня. Раскрываю врата. Там просто космос.
0: Я знаю другой еще.
1: Ну-ка.
0: Выходишь с мусором, когда да. пакет мусора выкидываешь, и говоришь: меняю отходы на доходы. Это я услышал. Ну, реально, соседка выкидывала. Я такой: что? Потом она села в гелик и уехала. Я подумал, вдруг работает.
1: А у нее бизнес по клинингу, наверное.
0: Возможно. Да.
1: Или по мусоропереработке.
0: Ну, там пылесос знатный. Я думаю, у нее, чтобы гелик получить.
1: Ну, ты в салоне имел в виду, да?
0: Естественно, ну, в рабочих процессах, конечно. Итак, ребят, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, что 2 билета на концерт группировки «Ленинград» сегодня вы тоже можете получить. 26 июня он случится, этот прекрасный концерт. Так, помимо этого, нам поможет также привлечь удачу и, возможно, добавить магии немного в наш будние дни Ульяна Улилай.
1: Или здравого смысла, в ее случае тоже подходит.
0: Это человек прочел не одну библиотеку сразу. Возможно, она и нашла там какие-нибудь альманахи, которые позволят это сделать. Так что дождитесь, она через пару минут будет. А еще. Ну вот прямо сейчас я вам и рассказал. Сюрпризы будут в этом части, тоже не прозевайте.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. Северлесторг производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. Северлесторг. Лес с характером.
9: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
10: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352-526-38-30.
11: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: От классного трека, который нам исполнил Мод, собственно, перейдем к не менее интересной новости. Ребята, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Представляете, в рейтинг также попали туда, в этот прекрасный женщины из Колумбии. Вот, их посчитали привлекательными. Также там есть Польша, Греция и, соответственно, мы, наши прекрасные девчата.
2: Неудивительно, у нас куда ни глянь, везде красавицы. Вот мы сидим вдвоем вроде, да, в студии рано утром, а оп, сразу напротив красотка появилась.
1: Да, еще и начитанная. Спасибо большое. Ульяна Улилай. Давайте ее вместе и поприветствуем.
0: Почитай. Почитай. Почитай. С Ульяной Улилай. Поехали.
1: Доброе утро, Ульян.
2: Привет, привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, мы тут проанонсировали, что какие-то книги о магии, о удаче и еще о чем-то.
3: Ну, о моей интерпретации магии точно сегодня поговорим, о магии повседневности и о всяких классных вещах, которые окружают нас каждый день.
1: Ну, с деньгами там что-нибудь есть?
3: Ну, если очень постараться, то в целом и к деньгам эти книги тоже могут привести.
1: Окей, давай.
3: Первая книга в моей подборке – это Тит Нат Хан «Мир в каждом шаге». Книги Тит Нат Хана, вьетнамского дзен-буддиста и монаха, для меня они про магию повседневности, которую я уже упомянула. Вот эти капельки дождя на стекле, вот эта чашечка кофе с корицей или, там, не знаю, с солью для кого-то. Дуновение ветерка в жаркий летний день. Вот это мы все воспринимаем как данность, а Тит Нат Хан учит нас все-таки относиться к этому как к ценности. Любить это, уважать и стараться культивировать такие моменты в своей жизни. Действительно, ценить вот эти моменты магии нашей жизни – потому что она сама по себе очень цена, а за это люблю Тит Нат Хана.
1: Сколько стоит, дорогая?
3: На самом деле...
2: Очень дорогая.
3: Ну, не очень. Ивану в этот раз попалось очень дорогое издание. Я нашла где-то в пределах 1000 различные варианты.
1: Окей, хорошо. Но это достойно того, чтобы 1000 потратить на нее?
3: Я думаю, что сейчас, в 26-м году, да. Потому что мало можно что купить, не потратив 1000 рублей.
1: Окей, договорились. Первая книга есть. Давай дальше.
3: Вторая книга – это книга Нины Зверевой «Магия общения». Тоже не про корицу и про соль, не про эзотерику, а все-таки про практическое применение важного навыка под названием коммуникация, который как раз приводит нас во многом к этой самой успешной жизни и тем самым деньгам, о которых мы и говорим. Очень маленькая книга с практическими советами.
1: Иди работай. Ты открываешь, да, потом? Работай больше, это вторая глава.
3: Это так будет вторая глава в моей книге называться, но у Нины Зверевой все чуточку проще. Она говорит про комплименты, про то, как питчить, скажем так, идеи, вот этот знаменитый elevator pitch, так называемый, как вести какие-то короткие беседы, как хвалить людей, как, используя, скажем так, навык.
1: Использовать людей.
3: Отчасти,
1: немножко.
3: Когда
1: ты их уже похвалил. То есть, короче, как подлизаться к начальству там, да, все идет?
3: Ну, если всю книгу Нины Зверевой прочитать, все усвоить, то, может быть, и подлизаться к начальству получится.
1: Ну, так себе, конечно, история карьерного роста.
3: Ну, для кого-то это работает именно так, поэтому Нину Звереву за ее практические советы однозначно можно похвалить.
1: Книгу она также выпускала, наверное, да? Какой вы классный редактор.
2: Слушай, ну, у нее, надо сказать, что очень много хороших отзывов. У нее рейтинг 4,9 и 1500 отзывов.
1: Поднявшиеся люди.
3: Отзывов действительно хороших много, потому что книга практически без воды. Это маленький покетбук, который ты прочитываешь буквально за 1-2 вечера, и сразу в бой идешь коммуницировать со всеми вокруг.
1: Хорошо. Окей, ну и последнее.
3: Ну, а завершу я сегодняшнюю подборку художественной литературы. Про магию написано очень много всего. Это и практическая магия Элис Хоффман, и «Ходячий замок», по которому снят знаменитый мультик. Но я упомяну Гарри Поттера. Историю и героев, на которых я лично взрослела, мечтала о том, чтобы у меня было больше магии и волшебства в жизни. Конечно, периодически в книгах магия достаточно темная, но все как в жизни полярно, разнообразно, разве что вокруг нас сейчас грифоны не летают. Кто не читал, пожалуйста, прочитайте Джоан Роулинг «Гарри Поттера».
2: Как вам переводе?
3: Тут каждый все определяет для себя, Иван.
1: Ульяна Улилай, свежая подборка, друзья. Ну, как свежая? Есть там и свежие, есть уже и давно полюбившиеся книги. Послушайте в наших подкастах, а лучше перечитайте своими глазками. Спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозке решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Авторадио.

Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3320. Код 4.

0: Да, и занять свое место на главном танцполе этого лета действительно можно прямо сейчас, 4 июля, друзья, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится наша масштабная большая дискотека «Авторадио». И мы предлагаем прямо сейчас, как я повторился уже и скажу еще раз, забрать у нас два заветных билетика, чтобы увидеть все это воочию и не только увидеть, но еще и оттанцевать вместе с нами под главные хиты главных артистов нашей страны. Все достаточно просто. Мы сегодня сделаем все, как и всегда. Предложим вам варианты песен, которые исполнит один из участников большой дискотеки «Авторадио». А ваша задача взять и разгадать, какая песня, по мнению артиста, будет, точнее, не по мнению, а по желанию артиста, будет исполнена на сцене большой дискотеки «Авторадио».
1: Так, у нас есть дозвонившаяся, зовут ее Екатерина. Кать, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравое утро, какое-то немножко по-сербски.
1: Очень милая, Кать.
0: Классно. Так, Кать, скажи мне, пожалуйста, в случае победы с кем отправишься?
2: С мужем.
0: Умеет ли муж танцевать?
2: Да, он у меня очень хорошо танцует.
0: Очень хорошо. А ты?
2: И я.
0: Мы обязательно проверим, потому что тоже будем в гуще этой событий. Итак, ну давай тогда перейдем сразу быстренько к правилам, напомним тебе и уже начнем сражаться.
1: Да, правила, в принципе, я думаю, ты озвучил. Тут у нас большая звезда есть абсолютно точно, которая будет исполнять свои главные хиты на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке «Авторадио». Три трека прозвучит, три коротких кусочка. Тебе надо выбрать, какой именно, по твоему мнению, точно будет исполнять тот самый заветный артист сегодняшнего дня.
0: А сегодня мы, дамы и господа, встречаем невероятного мужчину, человека, при виде которого учащается пульс у девочек точно. Абсолютный чемпион как раз по разбитым девичьим сердцам. Экс-солист легендарного дуэта «Чай вдвоем» и просто главный романтик. Качок, поп-интеллектуал нашей страны. Денис Клявер. Давайте.
3: Большой хит. Игра. Выбирай.
4: Один.

0: Вот такие были предложены треки. Екатерина, теперь включаем интуицию.
1: Так.
0: И выбирай.
1: Я склоняюсь к треку под номером 3.
2: У тебя удача найдет, да? Вот этот трек? Тебя удача найдет, он называется. Еще раз. Первый, не плачь, Анастасия. Второй, не такая, как все. Третий, тебя удача найдет.
1: Третий.
0: То есть, ты думаешь, то, что Клявер решил бахнуть чистого танцевального драйва. То есть, не меняем ответ. Оставляем этот. Да.
1: Давайте второй.
0: Да подожди ты, я просто уточняю, что ты начинаешь сомневаться.
1: Да?
0: Сжигаешь мосты между нами. Вдруг это действительно верный ответ.
1: Давайте третий, все, как решила, оставим третий.
0: Угу. Ставки запредельно высоки. На кону 2 билета. В гущу танцевального события. Просто невер... на танцпол, туда, где будет концентрировано все па, ча-ча-ча и тому подобное. И ты, Катенька, у нас их забираешь.
3: Большой хит!
0: Конечно! Это правильный ответ! Молодец!
1: Да! Я так рада!
0: А мы-то как рады, что ты вместе с супругом присоединяешься к нам 4 июля на большой дискотеке Авторадио. На стадионе ВТБ-арены мы увидим ваши танцы, ваши, возможно, парные, может быть, социальные танцы.
2: Социальные танцы?
0: Ну, бачата.
1: Спасибо большое, я очень рада.
0: Очень рада, мы тоже. Обязательно нам необходимо встретиться. Все тем, кто у нас выиграл утром, мы хотим своим кругом исполнять танцы.
2: Принесем сумку и будем вокруг нее танцевать.
0: Естественно. Будет опознавательный знак. Рюкзак Авторадио.
1: Да.
0: Поздравляем тебя. Большое тебе спасибо за игру. Иди готовься, выбирай образ, потому что, в принципе, осталось не так много времени. Да? Буквально месяц, и мы уже все окажемся там, в гуще танцевального невероятного события под названием «Большая дискотека Авторадио». Так, ну что, остается вам только напомнить о том, чтобы вы, ну, те, кто сейчас не дозвонился, не огорчались, то что есть возможность, есть возможность.
2: Есть возможность оказаться, конечно, в гуще, в эпицентре удовольствия, веселья и... танцев безудержных, конечно, это с помощью билетов. А где билеты взять? А если они в наличии? Часто вопросы мне задают люди, прохожие, даже незнакомые. А я отвечу, все есть, все можно еще пока успеть заполучить и даже выбрать места. Все подробности найдете на сайте Авторадио.ру, категория 12+.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
6: ИП «Широков ДА», ИНН 352-529-969-546.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная. Скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
14: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
15: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
16: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
17: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
18: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
1: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
1: Музыка

0: Поехали! На Авторадио.
1: Стопроцентный девиз «Бывало и лучше». Я имею в виду тех людей, которые намыли руки с солью, с корицей, открыли свои кошельки, а там нет миллионов. Да, друзья, на часах у нас 7.50, и наш драйв-чат сегодня буквально пахнет кондитерской лавкой, если уж на то пошло. Мы обсуждаем новые тренды соцсетей про ритуалы для привлечения денег. Девчонки, честно рассказывайте и пишите нам в чат, сознавайтесь, хоть раз, может быть, пересчитывали заначку на молодую луну. Было такое?
2: Надо говорят, же там что... прям под окном, под лунным светом.
1: Да. Говорят, что тоже работает. Парни, признавайтесь, кто до сих пор панически боится свистеть в гараже, чтобы деньги, наоборот, не уходили. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте уже прочтем парочку.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Стандартно у Марины такая механика: потереть пузико статуэтки, остатки жизнедеятельности птичек на кузове машины. Вот, ладошка чешется, правда, порой к их отдаче денег, а не к привлечению. Вот такие вот у нее механики, чтобы что-то появилось в кошельке.
2: У Ирины тоже интересно. Денежное дерево на подоконнике, это понятно, куда без него. Дальше напишет: у молодого тоненького серпа месяца на небе можно попросить денежку.
1: Вот то, что я примерно перечислял.
2: Самая креативная примета — тату с нужным смысловым символом на... интересном месте, пишет Ирина.
1: Спереди, сзади, вот не могу понять.
2: Какое из двух возможных мест она имеет в виду? Работает, говорит, реально. Как только сделала, сразу удача просто, поперла.
1: Ирина, ждем силуэт, набьем себе тоже. Если вдруг работает.
2: Наверное, спереди, сзади как-то обидно для удачи. Куда ты ее отправляешь?
1: Может, просто понять хотя бы, что там надо набивать. Всем привет. Самый действительно рабочий способ привлечения денег — это устроиться на работу, пишет Иван. Им я и стараюсь пользоваться. А вот эти все натирания, шептания, заклинания и прочее — это детские игры. Почему нет? И это имеет место быть. Так, когда первый раз в новом году услышишь кукушку,
2: так,
1: надо похлопать по карману с бумажными деньгами. Рукой. Весь год деньги будут. Проверено, написала Татьяна.
2: Когда просыпаются кукушки?
1: Когда? Утром.
2: Ну, они, ты думаешь, зимой тоже нормально кукуют?
1: Не, ну, в новом году. Возможно, ты сейчас ее в первый раз услышишь в июле или в августе. Неважно. Главное, чтобы ты ее услышал. Я вот уже слышал.
2: Про кукушку?
1: Просто спросил, сколько мне лет остался на ку. Я такой: да Паш, и все. И
2: со второй половины апреля они начинают куковать в целом. Ну, то есть надо готовиться на следующий год.
1: Ну, почему? Ты ее не слышал ни разу, еще раз говорю?
2: В этом году?
1: Да.
2: Ну, в этом году уже слышал. А толку наш, когда начнет она?
1: Все, ну так...
2: К апрелю прям будильник поставлю.
1: До этого и пытался докопаться, слышал ты ее или нет. Окей, так, давайте пока на паузу поставим наш кружок, который посвящен привлечению денег. В драйв-чате продолжайте писать, пожалуйста, какие финансовые приметы реально сработали. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Еще их чуть-чуть скопим и в следующем часе выдадим. И, кстати, в следующем часе мы еще и пообщаемся с участником большой дискотеки «Авторадио». Кто им станет, ребят, услышите сами. А еще есть возможность выиграть подарок. Какой, тоже узнаете буквально через пару минут.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на «Авторадио». Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска. Авторадио. и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
6: Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа, в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом. Подробности на rshd.ru.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Судьба переговоров по Украине оказалась связана с Ираном. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Перспектива возобновления переговоров по Украине во многом зависит от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США сейчас увязли в конфликте на ближневосточном направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Просчитать, когда иранский конфликт придет к какому-либо логическому завершению, абсолютно невозможно, подчеркивают аналитики. Ну а ранее Востоковед Кирилл Семенов заявил, что в случае, если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина следующая на очереди.
0: Про происшествие.
2: 7 гражданских погибли, 11 ранены при атаке ударного беспилотника в Енакиево на рейсовый автобус Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело о теракте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
0: Про инициативу.
2: В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами старше 80 лет. Официальное обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает РИА Новости. Парламентарии предлагают выплачивать деньги независимо от формального статуса инвалидности. Деньги могут выплачивать любому человеку, который фактически ухаживает за одиноко проживающим пенсионером без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты предлагается установить на уровне 50%. Процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Это позволит учесть региональную дифференциацию. При этом выплата не должна учитываться при определении права на иные меры поддержки.
0: Про авиацию.
2: Российские авиакомпании в период с января по апрель перевезли около 31 миллиона пассажиров. Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Росавиации. При этом объем перевозок на внутренних рейсах составил свыше 22,5 миллионов человек. Международные рейсы показали рост. Перевезено свыше 8 миллионов пассажиров. Это почти на 2% больше, чем годом ранее. Особенно заметно выросло число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья. Увеличение составило 3,7%. Всего перевезено почти 5,5 миллионов человек. Ну а занятость кресел у российских перевозчиков также выросла на 1,2% пункта.
0: Про нас.
2: Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. 22% респондентов признались, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями. А каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблема зависит от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще жалуются на обилие задач, а сотрудники среднего звена на то, что задачи приходится решать на ходу. Официальный курс доллара 72 рубля 56 копеек, курс евро 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Драйв-шоу!
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем!
0: Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио!
4: Итак, дамы и господа, продолжаем наше движение. Движение только вперед. И в этом часе вы убедитесь, так как у вас полные карманы будут, во-первых, подарков, потому что у нас будет встреча в игре «Трам-пам-пам». Проверим вашу интуицию. Плюс ко всему заглянем в драйв-чат и узнаем, а вы уже помыли руки с помощью, собственно, корицы и
5: соли.
4: Появились ли деньги? А может быть, другие механики у вас есть для привлечения финансов? 915-459-2020. Но один точно есть способ привлечения удачу и финансы в свой карман, это участие в нашей игре «Много денег на авторадио».
5: И вот главное работает. Вот, например, в ближайшее время кто-то из вас может сорвать банк, а в нем находится 13 тысяч рублей. И для этого нужно просто вступить в игру и слушать песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали.
6: Каждое

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Сегодня прямо в тему драйв-чата у нас действительно счастливый выпуск игры «Много денег на Авторадио». Во-первых, напомню, что это счастливый 13-й сезон. Он продолжает вас радовать. А во-вторых, в банке игры сегодня 13 тысяч рублей. 100% сегодня у нас их кто-то заберет. Но прежде напомню, что с нами в этом сезоне генеральный партнер игры «Озонбанк». У нас 5 миллионов призовой фонд и 5 заветных желаний. Уже очень скоро, я не устаю об этом напоминать, а уже завтра, 4 июня, состоится второй суперфинал игры. И, возможно, чья-то заветная мечта обретет реальность. Поэтому, ребята, участвуйте. А как это сделать? Да все достаточно просто.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, слушайте внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка. И да, на сайте Авторадио.ру не забудьте описать, коротко рассказать о своей мечте, как это сделала Вера Лаврикова, наш первый суперфиналист, которая, кстати, была вчера у Мурзилы. Была такая рада, я такая счастливая.
1: Конечно, теперь автомобиль принадлежит ей. Да. СТС-ка, ПТС-ка.
2: А не банку.
1: Все у нее, а не там где-то у банка в сейфе. Ну да, да, это здорово. Завтра мы узнаем имя нового счастливчика, второго суперфиналиста. Но пока вернемся в день сегодняшний. В банке у нас 13 тысяч рублей. Сумма, которую приятно получить, потратить или отложить. В общем, приятно во всех смыслах. Но правила какие? Сейчас мы останавливаем нашу радиорулетку. Если она, точнее, выберет любого из вас, да, мы услышим гимн Авторадио. Это 3 тысячи рублей. Назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом. 13 тысяч рублей ваши. Ну и самое главное, в этом сезоне тоже не забываем. Озонбанк эту сумму может удвоить и будет 26. А это дважды приятно, да? Находите? Итак, переходим к игре, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И она выбрала номер, который заканчивается на 4939. Принадлежит он Олегу из Московской области. Мечтает об открытии собственного кафе-пекарни. Давайте позвоним Олегу. Набрали номер Олега. 4939. Последние 4 цифры, еще раз напомню. И префикс 912. Гимн Авторадио мы должны услышать. Сейчас. Вот. Прямо сейчас.
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон выключен.
2: Очень жаль.
1: Так хотелось поговорить с ним поподробнее, узнать, будет ли там улитка, опять же, с корицей.
2: Вообще, какая выпечка и какой кофе?
1: Трудель, может быть, с мороженкой будет подаваться. Где этот, во-первых, локация, где кафешка планируется открываться, мало ли?
2: Вдруг в центре Москвы, а не в Московской области.
1: Вы просили бы сразу какую-нибудь скидочную карту. Но в любом случае советуем, конечно же, Олегу проверить. Вот что, начнем с самого главного. Не только заряд на своем мобильном телефоне, но еще и установлен ли гимн, ребят. И вам тоже рекомендуем перед завтрашним суперфиналом, вторым по счету, все-таки вот эту небольшую механику вновь проштудировать, посмотреть, набрать самому себе, да, проверить, все ли есть. А то вот же будет обидно. Если вы готовы, вы все, уже настроились, а там мобильный оператор взял и немножечко пошалил. Гимн — это обязательное условие, которое позволит вам в игру вступить.
2: Ну, а я хочу напомнить, что у нас ожидается еще и дополнительный 6-й суперфинал под самый Новый год, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну что, у нас в банке то же самое, как было, так и осталось 13 тысяч рублей, и до розыгрыша исполнения мечты еще нужно раздать 102 тысячи рублей.
1: Я думаю, что мы с этим справимся да за сегодня.
2: Ну, хотелось бы. Ну, если так можно, пожалуйста.
1: Или за завтра точно. В любом случае, ребята, всем удачи. Мы болеем за каждого. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54. Раз, два. Взял. Новый грузовик. УАЗ Профи-полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса – все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174, плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг» – лес с характером.
6: ООО «Северлесторг», ИНН 352-53-00-144.

0: Радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем привет и самого бодрого утра. Это драйв-шоу «Поехали» и наше радиопутешествие на полной скорости мчится навстречу главному танцевальному событию этого лета. 4 июля стадион ВТБ-арена превратится в самый масштабный танцпол страны. Более 30 тысяч человек и тонны чистейшего драйва на большой дискотеке «Авторадио». И мы продолжаем утренний допрос звездных участников, чтобы узнать все секреты шоу. И сегодня на связи парни, под чьи треки просто невозможно стоять на месте. Встречаем главных хитмейкеров и королей любого танцпола.
2: Gayazov's Brothers, ребята, благодаря которым вырос спрос на девятки.
1: Это точно, на малиновые причем. Илья Садимурс, доброе утро. 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся, как я и говорил, более 30 тысяч фанатов классной музыки, танцев. Ваши треки — это всегда бешеная энергия. Вот скажите честно, как вы выдерживаете такой темп на сцене?
3: Ну, нас просто, понимаете, публика не отпускает до последнего. И как бы прощаемся с зрителями, все, мы говорим, все, до встречи на танцполе, мы скоро с вами обязательно увидимся, приедем еще. И уже уходим, все, за кулисы. А люди стоят и ждут, пока мы еще раз придем.
4: В это время обычно подходит кто-нибудь из менеджмента и говорит: ну-ка, ребята, возвращаемся. Люди
1: вы уже в отеле, да? Люди не расходятся. Возвращайтесь.
2: А что ты смеешься? Ты вспомни, мы же вместе работали на одном мероприятии, и там, мне кажется, ребята просто по два или три раза один и тот же лайнап прогнали, потому что их обратно вытаскивали из-за кулис.
1: То мероприятие трещало по швам просто от звука и от танцев. Это было действительно классно. Но, опять же, ребят, вы делаете современные хиты, но в них часто слышно крутые вайбы из 90-х, нулевых. А помните ли вы свою самую первую дискотеку в жизни?
3: Да, помню. Скорее всего, было в школе или же детский лагерь, конечно. Мы часто детский лагерь.
1: Но это вы были короли медлячков?
4: Мы были вот этими скромными ребятами.
1: Ну, в это мало верится, конечно, сейчас, когда я знаю, на что вы способны. Но все же, ребята, давайте перейдем теперь к самому интересному и к самому актуальному. Фирменный свой прекрасный голос включайте на максимум для того, чтобы собрать как можно больше людей на нашей дискотеке «Авторадио».
3: Да, конечно. Дамы и господа, 4 июля большая дискотека «Авторадио». Там будем мы, там будет много-много-много крутых артистов, там будет много людей, крутая атмосфера, и мы вас приглашаем. До встречи на танцполе.
4: 4 июля. 32 тысячи зрителей. Ждите нас и ждите, мы сделаем все красиво.
1: Большое спасибо, это были братья Gayazov, Gayazov Brothers!
2: Как ну, примерно.
1: Мне нравится, когда они на сцене, потому что действительно нет того человека, который бы не выскочил под их ритмы танцевать. И я уверен, что именно чаша стадиона 4 июля просто взорвется от эффекта «Вау!» И мы все будем зажигать. Кстати, свои билеты вы можете найти прямо сейчас уже на сайте авторадио.ру, куда мы вас отправляем, там и все подробности. А можете прямо сейчас их выиграть в нашем эфире.
2: Заходите в группу Авторадио ВК и там пишите. Пишите, как вы думаете, какую именно песню исполнят эти ребята из Казани на сцене, на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Кто первый правильно ответит, тот и получит пригласительные билеты на танцпол нашего невероятного события.
1: Welcome, ребята! Участвуйте прямо сейчас. Поймайте удачу за хвост. Всем удачи!
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля.

0: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный публикации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
5: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько
7: в богатстве?
8: Условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Да все без...
3: Что?
2: Что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: 8:40. Это Авторадио. В эфире Драйв-чат. Сегодня у нас тут перекличка тайных миллионеров. Ребята, выясняем, как с помощью магии притянуть богатство. Говорят, если очень верить в приметы, то и зарплат станет больше. Но давайте по-честному. Любители корицы и соли. С этого мы сегодня начали плясать. А такая появилась новость и тренд в соцсетях, что люди моют руки именно вот благодаря... Не мылом, да?
2: Корицу и соль.
1: Именно этим способом. И с этими ингредиентами. Вот ваши ритуалы хоть раз помогли закрыть кредит? Какая сумма, самая, возможно, дикая финансовая примета живет в вашей семье? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Есть тут, конечно, очень странные приметы, я вам скажу. Вот. И девушка, про которую, помнишь, мы говорили, что татуировка у нее есть в прошлом часе. На месте.
2: Каком-то интересном, как она сама написала.
1: Написала она, прислала даже фотографию, это славянская руна. Вот. И она находится на пояснице. Вот. Говорит, проверено, на удачу. И работает. Ну так.
2: Не знаю, я слышал, что их можно где-то носить, но как будто не на себе. Но это... Я в этом не разбираюсь, просто слышал. Елена написала: для привлечения денег стараюсь, значит, выбирать красный кошелек. В нем постоянно держу или редкую денежку времен СССР, или какую-нибудь юбилейную монету, или можно со своими инициалами в серийном номере бумажную купюру. Вот. Не скажу, что прям вот на 100% работает, но я верю. Мне деньги всегда приходят, и в кошельке они всегда есть.
1: Так, есть еще, стандартная история, но, походу, она работает. Это для москвичей, чтобы каждое утро, вот, например, пишет человек, Борис, посещаю станцию метро Площадь Революции и тру нос у всех четырех собак, чтобы высушить вот этот нос. Но особенно на университетской существует мнение, что удачу приносит собака Баумана, та, что сидит у третьего вагона с конца в сторону Бауманской. Вот ее немножечко потер, и все хорошо.
2: Но они там все с натертыми носами.
1: Да.
2: Это правда, сильно-сильно блестят.
1: Есть еще забавное, что вот Елена писала: доброе утро, стричь ногти нужно только во вторник и в пятницу. Это к деньгам.
2: Надо попробовать.
1: Да.
2: А я недавно только, блин.
1: Ну, так и вторник и был.
2: Нет, недавно выходные.
1: Видишь. Мимо. Это к тратам. Так, есть еще непосредственно сообщение, что в приметы, конечно, если верить, то я уже должен был купаться в деньгах, пишет Андрей.
2: Ну-ка.
1: Как не помоешь машину, выходишь на следующее утро, а она там вся в помете. Ну, только в кармане пока не прибавляется.
2: Нерабочие приметы. У меня машина тоже недавно всю прям, вот прям всю.
1: Ну, у меня работает, правда.
2: Как только у тебя белые пятна появляются на ней.
1: Вообще работает вот этот взаимообмен, который я постоянно говорил. Вот реально проверено. Выходные дни, которые были, я супруге, она попросила, я ей, да-да, держи, пожалуйста. На что ты там было нужно? И что ты думаешь? Выходные, я беру телефон, а там, здравствуйте, Денис, а мы хотели бы вас туда-то, туда-то. Я такой, о-о-о!
2: Вот вам денежка.
1: Да, кэшбэкнулась, понимаешь? Вот
2: хорошо.
1: Сегодня, думаю, надо еще снять. Закинуть эту малышку деньгами. Там удваивается, утраивается, где-то удесятеряется.
2: Чувствуешь, да? Азарт? На какую-то пирамиду похоже.
1: Ну, навряд ли, пока все работает. Мужики, поверьте, чем больше будете давать денег своей супруге, тем больше будет возвращаться обратно.
2: Если так, пожалуйста, напишите 915-459-2020.
1: Ну и не забывайте еще об игре. Ребят, мы на пороге уже забавы под названием «Трам-пам-пам», в рамках которой каждый из вас может проверить свою интуицию и угадать, что мы там за трам-пам-памили в той или иной новости. Звоните 258-3320, код Москвы 495.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Вальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
10: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения в шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
14: ИП Проничева ЕН. Обранный ИП 314-352-502-20-00-70.
15: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
16: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: будет пам, пам. Это будет
1: трам-пам-пам.
2: Итак, приветствуем Андрея из Волгограда, который будет покорять игру от рам-пам-пам. Андрюх, доброе утро.
3: Доброе утро, Андрей.
4: Доброе.
2: Так,
4: доброе.
2: Ты на работу, ты в отпуске. Расскажи, чем вообще?
4: На работу, едем на работу.
2: А-а-а, нравится тебе там?
4: Как каждый день. Нравится?
2: Нравится.
4: Очень.
2: И дальше нет улыбки, вы поняли. Давай пока немного о ней забудем и вместе с тобой развлечемся в игре «Трам-пам-пам», где главным, ну, у тебя есть главная задача — это выиграть у нас подарок. Крутой, классный рюкзак, авторадио. Но прежде, естественно, задание.
3: Смотри, мы находим действительно желтые издания на просторах интернета. Затем, собственно, находим в них еще более желтые заголовки. Ну а дальше, ты знаешь, включаем эти заголовки в эфире, часть его закрываем звуком. Даем три варианта заголовка целиком, выбираешь правильный, ну и получаешь, собственно, подарок от нас.
2: Все понятно тебе?
4: Да, отлично.
2: Ну супер, супер. Тогда давайте предоставим слово, как всегда, Аделаиде, она и прочтет, и зачтет начало. Поехали.
5: Главная новость к этому часу. В молоке. В магазинах Петербурга.
2: В молоке. В магазинах Петербурга. Ну, что-то, по всей видимости, происходит с этим молоком, и давайте разбираться, что.
3: Вариант номер один. В молоке обнаружили 10-кратное превышение соли в магазинах Петербурга.
2: Вариант номер два. В молоке специалисты не нашли ничего молочного в магазинах Петербурга.
3: И вариант номер три. В молоке нашли много странного и опасного в магазинах Петербурга.
2: Вот этот молочный тайна.
4: Я думаю, вариант... Номер один.
2: Номер. А вдруг он неверный? Все.
4: Да, вдруг он неверный.
2: Действительно.
4: Так.
2: И мы попрощаемся.
4: Вдруг он неверный. Тогда получается номер два все-таки.
2: А вдруг и это неверно? Представляешь? Сейчас ткнешь пальцем, и опять мимо.
4: Может, и это неверно, да, но я еще окончательный ответ не дал. Я думаю, окончательный ответ будет номер три.
2: А прикинь, и это тоже мимо.
3: Вообще нет правильного ответа.
2: Мы тебе никак не помогаем.
4: Весело, вас весело. Ну, давайте остановимся все-таки, наверное, номер. Давайте номер два. Все-таки я верю, что в Петербурге в молоке ничего вредного нет.
3: Нет, там не вредного, там ничего молочного нет.
2: Да.
3: Вариант номер два.
2: Молоко, как бы, ну, какая-то жижа белая, но это не молоко.
4: Ничего молочного нет.
3: Ага. Да.
4: Нет, тогда все-таки первое у нас превышенное...
3: Содержание
4: давайте
3: соли.
4: Давайте все-таки первое. Да, давайте все-таки первое.
2: Какой ты нерешительный, вот побомбатыляло по варианту.
4: Вот остановимся на первой.
2: На первой. Угу. Сжигает он мосты между нами, да?
3: Ну, не знаю.
2: Не хочет он подарок.
3: Странно и опасно, он не хочет выбирать.
2: Ну окей, вариант номер один, да? Его же выбрали?
4: Да.
2: Хорошо, проверяем.
5: В молоке нашли много странного и опасного в магазинах Петербурга.
4: Вот так.
2: Так говорил.
4: Ну ничего, самое главное участие.
2: Ой.
4: Самое главное не победа, а участие.
2: А ты что думаешь, с пустыми руками уйдешь, что ли? Ты когда-нибудь от нас кто-нибудь уходил с пустыми руками? А? Мы те самые люди.
4: Наверное, нет.
2: Которые
4: наверное, уже нет.
2: Хотим, чтобы нас с приятным словом вспоминали. Понимаешь, чтобы нам икалось,
4: спасибо,
2: а не кашлялось.
4: Спасибо.
2: Поэтому давайте отдадим ему кружечку нашу фирменную.
4: Спасибо,
2: пожалуйста.
4: Ребят, каждый день вас слушаю. Вот тут вот.
3: Да уже отдали тебе кружку, не обязательно. И так приятно, и так нормально же общаемся.
2: А мне нравится, продолжай.
4: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, хорошего тебе дня.
4: Будем участвовать дальше. И вам тоже, ребят, спасибо большое.
2: Звони, всегда рады, ребят. Ну, а по молоку в Санкт-Петербурге, ну, давайте там, порешайте вопрос, да? Что там происходит?
3: Кишечную палочку, еще что-то во многих магазинах. Короче, поаккуратнее с молоком в Петербурге.
2: Все, на этом трам-пам-пам на сегодня завершен. Спасибо.
6: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед. Детская сберкарта вызывает улыбки.
10: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Миноборнауки назвало 4 обязательных предмета для всех студентов в России. Какие, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». Эти предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу. Но я напомню, что в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Миноборнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателями прошлого года.
0: Про происшествие.
2: Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. По данным властей, ранним утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. По словам губернатора Александра Беглова, пострадали несколько человек. Повреждения получили также объекты инфраструктуры. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для координации работы экстренных служб начал работу оперативный штаб. В городе и Ленобласти действует воздушная тревога. На этом фоне в аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов.
0: Про инициативы.
2: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. По задумке, новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. Но по данным соцфонда, по состоянию на 1 апреля в стране проживают около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% из них имеют как минимум одно хроническое заболевание.
0: Про водителей.
2: В конце апреля водители коммерческих грузовых автомобилей в США ездили на 4% медленнее, чем в начале года. Вероятная причина – резкий рост цен на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные транспортных аналитиков. Также выяснилось, что 44% американцев стали реже ездить на личных автомобилях из-за высоких цен на бензин. Кроме того, 42% жителей США сократили семейные расходы из-за подорожания топлива, а 34% изменили планы поездок.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс евро – 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, дамы и господа, очередной горячий, наполненный актуальностью час открывает свои двери. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, Иван Броневой.
1: Здрасте, Денис Курочкин.
0: В этом часе, леди и джентльмены, мы будем подводить итоги нашего драйв-чата. Все-таки продолжаем мы собирать еще сообщения. Ритуалы для привлечения денег и удачи. Да, верите ли вы в них? Какие, может быть, бредовые и реально рабочие фишки проверяли на себе и каков был результат? Делитесь, пожалуйста, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, у нас там тоже есть подарок в нашем драйв-чате. Да, но еще, конечно же, этот час будет насыщен тем, что мы отправимся в путешествие.
1: А вот с кем мы отправимся в путешествие и какие подарки можно получить, участвуя в этом путешествии, узнаем тоже совсем скоро. У нас в этом часе «Утренний экспресс». Игра с таким названием. Чтобы в ней оказаться, нужно взять и позвонить. 258-3300, код Москвы 495.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио.
2: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, радиостанция номер один, в студии Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Для тех, кто сейчас стоит на пороге приобретения, особенно коммерческого транспорта, и привыкшие думать, что это рабочая лошадка ржавыми порогами и водителем, который мерзнет, сегодня мы вас удивим.
3: У нас в студии находится Александр Паршутин, бренд-директор «Фотон» в России в АО «МБРУС».
1: Авторынок. Поехали.
2: Александр, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе.
2: Давайте сразу к делу. За последние пару лет рынок коммерческого транспорта реально изменился. Это вопрос.
4: Совершенно верно.
2: Или все еще главное, чтобы, ну, везло.
4: Везло, оно никуда не исчезло.
2: Меня.
4: И вас, и вообще везло. Но рынок изменился. Теперь важен дизайн, теперь важен комфорт. Теперь важно, чтобы водитель окружали все системы безопасности, все системы комфорта, чтобы ему было удобно выполнять свою работу.
3: Угу. Как раз недавно вывели на рынок новинку фургон «Фотон Вью». Говорят, что он как раз-таки вот про этот самый комфорт, о котором вы говорите. Но в чем главная его фишка, расскажите, пожалуйста. Компактный, внутри куча места, так вообще бывает?
4: Там сошлось очень много факторов. Во-первых, это красивый автомобиль с футуристичным дизайном. При этом автомобиль остался коммерческим. 7 кубических метров – это достаточно большой объем, и при этом вы можете заехать на любую пассажирскую парковку. То есть это машина ниже 2 метров.
2: Для тех, кто не разбирается в кубических метрах. Диван войдет?
4: Войдет. И холодильник.
2: И холодильник.
4: Войдет.
3: Все, это, но это в длину 7 метров,
2: хорошо,
3: как минимум.
2: А, ну и кровать получается.
4: Нет, это если рядом положить. Это тоже получится.
2: Окей, так.
4: И этот автомобиль как раз тот, который приблизил коммерческий транспорт к уровню легкового автомобиля. Климат-контроль. И даже такая приятная мулечка, как в зимнем нашем патете, как подогрев лобового стекла, у нас это тоже есть.
2: Да вы что? Без скрипка теперь можно, да? Нормально себя чувствовать в автомобиле. Хорошо. Ну, а это все-таки какой-то рыночный ход, или это реально действительно кому-то важно, и вы основываетесь вот именно на просьбах?
3: Типа, добавьте!
4: Это требование рынка. Сейчас уже недостаточно просто дать автомобиль, который просто умеет перемещаться. Сейчас водитель, я могу сказать такое слово, требует комфорта. Скажем так, он вам просто больше перевезет, если он будет в комфорте работать.
2: Так, ну я видел там еще по фотографии много разных цветов, да, есть мятные, даже вот эти
3: голубые.
4: Да, у нас широчайшая палитра, и самое главное, она вся бесплатная.
3: То есть ты просто за выбор цвета не доплачиваешь?
4: Не доплачиваю, вы просто выбираете цвет, как вы сказали, можно даже практически цвет Тиффани выбрать.
2: Да вы что, я повелся бы, если бы мне нужен был. Так, ну а кому, давайте вот определим, кому такой фургон интересен. Малый бизнес, курьеры, сервисы, просто для домашнего использования.
4: Вы знаете, вы перечислили, наверное, все наши ключевые аудитории, потому что у нас понятно, что подавляющее большинство клиентов – это юридические лица. Это и так называемое последнее плечо логистики, это и курьерские службы. Но и достаточно много частных клиентов, которые просто либо самозанятые, как принято у нас говорить, либо просто даже у себя в своем хозяйстве нужен второй автомобиль, который иногда позволяет работать, либо помогает осуществлять свое хобби.
3: Угу. Слушайте, все вот это, конечно, здорово. То, что и подогрев, и цвета, и комфорт невероятный. А какие там двигатели? Все равно автомобиль едет за счет этого двигателя. Что там, бензин, дизель?
4: У нас классика, у нас 2-литровый дизельный двигатель, и у нас 2 проверенных агрегата в трансмиссии, это 6-ступенчатая механика, либо 8-ступенчатый автомат, что вообще новшество в нашем сегменте.
3: Друзья, ну запоминайте, Фотон Вью – это когда коммерческий транспорт перестает быть просто рабочей лошадкой. Ну а с нами был Александр Паршутин, бренд-директор Фотон в России в АО «МБРУС». Спасибо вам большое, Александр.
4: Спасибо.
0: Поехали!
1: Драйв-шоу! На Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bollers решают задачи, а не создают их. Bollers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Стоматология Дент Сервис окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Дент Сервис. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73-73-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352-526-38-30.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Ну что, дамы и господа, отправляемся в очередное путешествие. Здесь господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Вместе с федеральной пассажирской компанией у нас продолжается игра «Утренний экспресс», и каждое утро, как я и говорил, мы отправляемся в новое путешествие. А ваша задача — отгадать, в каком городе и прекрасном месте нашей страны мы окажемся сегодня.
2: Ну и, собственно, каждый день вас ждут подарки от федеральной пассажирской компании. Главный приз в финале проекта, а именно возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
1: Итак, давайте знакомиться с участницей, которая уже запрыгивает в наш поезд, наш купе. Зовут ее Светлана, она из Краснодара. Свет, доброе утро.
2: Доброе утро, Света.
3: Доброе утро, ребята.
1: Как настроение? Готовы ли ты к путешествию?
3: Настроение отличное. Путешествие готово всегда. 24/7.
1: Супер. Чемодан тебе не пригодится, а только большая память в твоем смартфоне, потому что туда, куда мы отправляемся,
3: попробуем,
1: тебе очень понадобится она. Итак, давай о правилах.
2: Правила у нас не меняются, к счастью. Мы дадим тебе 3 подсказки, и после каждой будем спрашивать. Ну, готова ты назвать город или еще пока нет? Угадаешь, получишь набор путешественника, который, мы уверены, точно пригодится тебе в любой поездке. Но еще станешь участником финала, где мы разыграем главный приз – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Если вдруг по какой-то причине ты ошибешься, приз не, все равно заберешь, но вот уже в финал не попадешь.
1: Все ясно?
3: Да, все ясно.
1: Ну тогда все.
3: Пробуем.
1: Поехали.
0: Утренний экспресс. Поехали.
1: Итак, Светлана, подсказка номер 1. Достаточно простая, и тебе, наверное, будет все понятно. Потому что в этот город многие отправляются зимой. А поэтому за окном нашего поезда заснеженные леса и сугробы. Это древний купеческий город на русском севере. Ровесник Москвы. И еще при Иване Грозном получил гордое звание Великий. А еще он прославился уникальными промыслами. Мороз по жести, скажем так, и чернение по серебру. Искусство которого достигло здесь мирового уровня. Став настоящей визитной карточкой. Готова ли ты назвать эту локацию, этот город, это место, куда мы стремимся?
3: Возможно, это Великий Устюг.
1: А почему ты так решила? Что тебе тут вот прям подсказало?
3: Ну, потому что это мороз, я не знаю, там такое вот ассоциация с Дед Морозом, может быть, они там расписывают что-то в таком.
1: Ну, подожди,
3: ну,
1: есть еще
3: положение.
1: И Русский Алла, там тоже зимой можно поехать.
2: Ну, а насчет названия не, Великий...
3: В Русский Алла я была.
2: Русский... Почему нет? Русский Алла зимой красивый, там невероятно.
1: Ну, смотри, у нас как бы есть вторая подсказка, ты ничего не теряешь, или же мы принимаем ответ и проверяем. Вдруг это действительно верно, это Великий Устюг. Светик. Ну что ты решил?
3: Может быть, Вологда, не знаю.
1: Ну, Вологда. Давай дальше. Давай вот просто.
3: Давайте еще дальше.
1: Еще одну подсказку, чтобы стало яснее. Поехали.
2: Итак, следующая подсказка. Вот тебе необычный факт. На гербе этого русского города изображен почему-то древний бог морей Нептун с двумя кувшинами в руках, из которых льется вода. По древней легенде с небес спустился богатырь-водолей, чтобы соединить воедино реки Сухону и Юг в одну из главных рек, северных рек России, это Северная Двина. Вместо абстрактного такого, знаешь, водолея, на гербе изобразили узнаваемый символ бога морей Нептуна.
3: Я вот думаю, все-таки это Великий Устюг. Давайте на нем остановимся.
1: Давай остановимся. Попробуем. Вдруг это действительно попадание в яблочко. И это тот самый древний город мастеров и Нептуна.
3: Пробуем. Пробуем его?
1: Конечно, мы уже проверяем. И это абсолютно верный ответ! Светлана,
3: ура!
1: Конечно! Это шикарное место, родина главного зимнего волшебника Деда Мороза, который там живет в своей резиденции. И как раз там древний бог морей Нептун. Ну, странно, но он там есть на, в основном.
2: В морозном городе.
1: Да.
2: Все логично.
1: Я, кстати, там был. И причем был, да, благодаря федеральной пассажирской компании. Я проехал на этом туристическом поезде. Я всем рекомендую, если у вас есть ребенок, приехать туда, вот как раз в резиденцию. Это просто чумовая, невероятная поездка, которая врежется в память. Как и набор путешественника, который ты точно выиграла, и он тебе пригодится в любой поездке, Светлана. Там много всего, и стильный зонт,
3: Спасибо большое вам, ребята.
1: Легендарный подстаканник, дорожный органайзер, чехол для очков. В общем, все, что нужно настоящему путешественнику. Но главное, ты становишься участником нашего большого финала.
2: Конечно же, ты становишься участником финала, который состоится уже в прямом эфире 5 июня. Ну вот совсем-совсем скоро. Уже в эту пятницу на Авторадио. Среди всех финалистов мы разыграем главный приз. 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД. Бонус, который победитель сможет потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании. Так что поздравляем и удачи.
1: Завтра, дамы и господа, наш утренний экспресс, но уже без Светланы. Светлана уже победитель у нас. Тоже отправимся в новое путешествие. Слушайте Авторадио, участвуйте в нашей игре. И, возможно, именно вы, да, станете обладателем путешествия мечты.
4: Реклама спонсора.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.

0: СПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
10: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
17: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
18: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
19: Категория 16+.
20: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребята, осталась финальная встреча в нашем драйв-чате, и подводим итоги. Сегодня мы вас спросили, какие ритуалы для привлечения денег и удачи верите вы, какие бредовые или реально рабочие фишки проверяли на себе, каков был результат. Есть, конечно, один единственный, это гимн Авторадио, да, история, которая поможет вам ворваться в игру «Много денег, счастливый сезон».
2: Об этом Павел вот написал, да. И не один, а он, многие.
1: Уже завтра исполнить, возможно, свою мечту, так что, ребята, срочно заходите на сайт авторадио.ру и в игру вливайтесь, а мы тем временем подведем итог.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну и вот они, ритуалы для привлечения денег. Какие они есть и действительно рабочие. Вот Игорь написал, главный ритуал это приговариваю. Мну коту лапки, пусть всегда будут бабки. Вот так вот, а красные трусишки на люстре, птичка нагадила там и тому подобное, почесал левую руку. Это уже не работает. Реально. Повышение квалификации, правда, четкий бизнес-план и работа 24/7. Вот так вот. Вот это работает.
2: Тут сразу несколько механик от Екатерины прилетел. Значит, первое, это чистые окна. Понимаешь? Mm-hmm. Удача и денежки не придут, если окна грязные. Они думают, что в доме никто не живет и пройдут мимо. Вот такое поверье. Это не все. Естественно, машину надо мыть. Вот. И тогда это тоже работает. Популярная примета. И еще третий есть способ. Касается наличных в кошельке. Должны лежать по возрастанию и номинал к номиналу. Потому что деньги, утверждает Екатерина, любят порядок.
1: И счет. Как у Марины. Она относится бережно к деньгам. Говорит, не мну, храню. Каждый вечер обязательно пересчитываю и складываю аккуратно. Но это не то, чтобы ритуал, в который я верю, а просто я страшная зануда. У меня все должно быть по полочкам. Я верю в то, что деньги, как и я, любят порядок. А удача приходит к тем, кто, несмотря на то, что идет к своей цели и мечте, ну, как бы вот порядок у них. И вот, кстати, она согласна с Екатериной, что Мойша Кокон сказал, что вот нужно тоже окна мыть.
2: Ну, понятно, конечно, Мойша Кокон, он на этом, собственно, деньги зарабатывает.
1: Естественно.
2: Чистые окна, у него есть деньги. Это равносильно.
1: Они, наверное, и пустили эту примету, чтобы было. Так, у меня примета рабочая. Ну, понятно, что это нужно, знаешь что, не машину мыть, пишет Татьяна, а именно коврики в машине.
2: Коврики?
1: Да. Чтобы ноги были в чистоте. Ну и вообще обувь, и тогда удача к тебе сама прибежит. Не знаю, насколько это правда.
2: Видимо, у Татьяны своя автомойка.
1: Возможно.
2: Заслуга отдельной пылесоса, ковриков.
1: Так, что еще? У нас сегодня самые забавные какие были? Кукушка, красный кошелек, мойка так называемых ковриков, да?
2: Да.
1: Ну, красные трусы на люстре и тому подобное, это понятно. Площадь революции, всех собак перетереть, это мы тоже в курсе. Так, ну, надо определяться. Надо выбирать того, кто сегодня у нас забирает билеты.
2: Не знаю, это сложно. Очень много сообщений еще. Мы все прочесть не успели. Физически в эфире, конечно. Давай рандомно. Может быть так, потому что...
1: Ну, пожалуйста, говорите, стоп, я выберу.
2: Давай.
1: Ну.
2: Стоп.
1: Пожалуйста.
2: Ну.
1: Про кукушку. Татьяна, которая написала. Услышишь, надо похлопать по карману с бумажными деньгами рукой. Весь год будут деньги, проверено.
2: Ну, судьба.
1: Ну, да, Татьяна, мы вас и запомнили. Собственно, поэтому давайте вы тогда и у нас и отправляйтесь на концерт группировки «Ленинград» 26 июня на Лукойл-арене. С чем мы вас и поздравляем. Всем остальным напоминаем. Ребят, напоминаем, что удача, она всегда вокруг нас. Просто нужно присмотреться.
2: Прислушаться.
1: И поучаствовать. Вот о чем мы говорим.
2: Очень тонкие намеки.
1: Июня. Да, случится как раз второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. И там уже точно свою удачу можно проверить на прочность. А тогда уже 5-го проснетесь. А у вас уже что? Ну, яхта, о которой вы мечтали. Поездка на Северный полюс. А может быть, даже своя ореховая роща.
2: Все возможно. Ну, а на этом драйв-чат завершен.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, ну что, очередной день, очередное утро мы провели вместе с вами. Было действительно, ну, напишите быстро, пока есть время. Ну, классно же было, ну, согласитесь, сколько минут мы вместе и танцевали, и пели. А мы танцевали, да. Я надеюсь, что вы тоже успели это сделать. Все-таки на дворе уже лето, почему бы и не порадовать себя перед работой. Ну что, давайте подводить итог. Сегодня мы успели узнать, что действительно только одна рабочая схема есть. Одна рабочая схема привлечения денег – это работа и игра «Много денег» на Авторадио. Тем более, второй суперфинал случится уже завтра, и у каждого возможность есть реализовать свою мечту. Поймайте удачу за хвост, пока есть такая возможность, и в игру вступите.
2: Заходите прямо сейчас, вот рекомендую прямо сейчас на сайте Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливайте в мобильном, вместо гудков гимн Авторадио обязательно. После этого коротко описывайте свою мечту и все завтра ждете, чтобы ваш номер выбрала наша радиорулетка, и слушайте в наш эфир, чтобы назвать песню, которая прозвучит перед этим счастливым для вас игровым эпизодом.
1: Я уверен, что 100% кому-то из вас точно повезет, но болеем мы за всех. За всех болеем мы. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем удачи, ребята. Удачи и хорошего дня.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Петербурге открылся международный экономический форум. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня в северной столице стартует международный экономический форум. Главная тема МЭФ. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. Участники обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, а также внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнес, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений. Российский автомобильный бренд «Аурус» показал на петербургском форуме обновленные модели «Сенат» и «Сенат Лонг», а также версию «Кабриолет». «Аурус Сенат» с обновленным внешним видом ранее можно было наблюдать только на инаугурации Владимира Путина в 2024 году. «Сенат Логан» демонстрируется широкой публике впервые. Также на стенде бренда в гараже особого назначения представлены «Сенат» в модификации «Кабриолет» и «Кабриолет ЗИС», служивший на парадах Победы в Москве в 50-е годы. Я напомню, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. «Газпром Медиахолдинг» – генеральный информационный партнер МЭФ.
0: Про Дальний Восток.
2: На Дальнем Востоке продолжаются активные паводковые процессы, которые, по прогнозу, могут завершиться только в середине июня. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что опасные уровни воды уже зарегистрированы на нескольких реках Колымы. В Сахалинской области и в Хабаровском крае уровень воды продолжает расти. Кроме того, по словам синоптика, на Чукотке лед начал двигаться, и там также наблюдается превышение уровня воды на поймах, который сохранится в ближайшие дни. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке наблюдаются смешанные типы паводков. Процессы таяния снега, скорее всего, завершатся к середине июня.
0: Про запреты.
2: В Госдуме обсуждается предложение введения штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матери-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение.
0: Про нас.
2: За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Средний расход россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 тысяч. При этом подавляющее большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 56 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Звук поставим на

0: Звук вы поставите точно на всю, потому что завтра суперфинал игры «Много денег». И группа «Добро», кстати, придет тоже к нам. А пока играем на деньги. Прямо сейчас слушайте внимательно эфир.
1: Это юность моя.
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Играем на деньги прямо сейчас, исполняем ваши мечты уже завтра в нашем суперфинале 13-го счастливого сезона суперигры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. Одну мечту мы уже исполнили и на подходе. Суперфинал, когда мы кого-то из вас сделаем счастливым. Итак, завтра узнаем имя финалиста, чью мечту исполнит Авторадио. Любую мечту. Абсолютно все для нас возможно. Правила просты. Каждый из вас их может исполнить. Заходите на наш сайт, рассказывайте о своем желании, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и, собственно, все. Внимательно слушайте эфир. Завтра будут гости. Обязательно. Звездно будет ярко, громко, музыкально. Группа «Добро» придет. Филат ФКР, Татьяна Куртукова, группа «Лицей». Ну, красота же. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты. Ну, а пока мы с вами играем на деньги. В банке 13 тысяч рублей. Давайте остановим рулетку. Отлично. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на цифры 8563. Зовут Лидия, Московская область. Значит, следующее пишет нам Лидия. Любимая Авторадио, моя заветная мечта – вывести детей на море. А можно и меня тоже заодно. Давайте будем звонить. Вход в игру. Гимн Авторадио. Я уверена, мы сейчас его услышим. Пожалуйста, да? Все есть, все прекрасно. Гарантированный приз уже поступает. Лидия, 3000 рублей, конечно же. Теперь хотелось бы поговорить. Это радио, это Авторадио. О-о-о! Ну, представляете, да? Это Авторадио, а трубку не взяли. Ну, как так, друзья? Завтра суперфинал. Вы должны максимально громко слушать наш эфир. Максимально близко находиться к своим приемникам. Ну, да ладно. Что же, гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется Лидии. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 рублей совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Мечта может исполниться уже завтра в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио, если вновь наша Авторадио-рулетка выберет этот абонент. Мы что делаем? Мы желаем удачи Лидии. Обязательно двигаемся с вами дальше. Ну, а пока в банке у нас с этого момента 15 тысяч рублей. Давайте мы запустим рулетку. А я хочу напомнить, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну вашу мечту, дополнительную, рассказать о которой можно в «Мечта-бот» на нашем сайте Авторадио. Итак, шансы на мечту просто удваиваются. А завтра суперфинал. А будьте, пожалуйста, рядом. Авторадио делаем на всю, чтобы не пропустить праздник, чтобы мы могли исполнить именно вашу мечту. Я, Ирина Лагутина, всем желаю удачи и прекрасного настроения. Двигаемся с вами только вперед.
2: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широков ДА, ИНН 352-512-969-546.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Да, это премьера нашего эфира, игра «Большой хит». Все вместе мы готовимся к главному событию этого лета – большой дискотеке «Авторадио». 4 июля встречаемся на стадионе на ВТБ-арена и танцуем. И у каждого из вас есть возможность оказаться в числе 30 тысяч зрителей на главном танцполе этого лета. Выиграть 2 билета у нас в прямом эфире, просто дозвонившись по номеру 8495-258-3320, быть первым и сыграть в нашу игру, да с нашими звездами. Давайте прямо сейчас и познакомимся с нашим игроком. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
0: Как зовут вас? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ну, вы уже большая молодец, вы дозвонились первой, прорвались сквозь тысячу звонящих. Прямо сейчас расскажу вам правила, все просто. Вы же помните, что главные звезды поют свои главные хиты, и прямо сейчас вы услышите большие хиты от участника большой дискотеки «Авторадио» Евы Польна. Вам нужно из трех выбрать тот самый, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». В случае верного ответа 2 билета ваши. Готова, Ирина?
1: Готово.
0: Тогда все внимание на Авторадио. В эфире Ева Польна и ее большие хиты.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Ирина, ваша музыкальная интуиция, что вам подсказывает?
1: Мне кажется, что это третий вариант будет.
0: Весь мир на ладони моей, я не прошу ни о чем. Вы только бы время быстрей. Давайте проверим. Да. Я даже не буду мучить вас сомнениями, сразу и проверим.
2: Большой хит! Весь мир на ладони
0: моей. Ура! Ну, что за человек, а? Просто позвонила, угадала и забрала два билета на большую дискотеку Авторадио. Ирина, я вас поздравляю от всей души.
1: Спасибо.
0: Вы такая умница. Просто счастливица. Ну и до встречи, получается, на стадионе, на ВТБ-арене. Будем с вами танцевать.
1: Спасибо, конечно.
0: И вам спасибо большое, Ирина. Отличного дня, кажется, уже классное начало. Ну, а вы, друзья, не отчаивайтесь. Вы всегда можете дозвониться в эфир. Авторадио, условный сигнал игры «Большой хит» может прозвучать в любой момент, если вдруг не получилось дозвониться. Это вообще не страшно. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И мы обязательно встретимся 4 июля на ВТБ-арене, где главные звезды страны – Анна Асти, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов и многие другие исполнят для вас свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
2: Большой хит! Игра с

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Новый премьер Латвии заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. При этом Андрис Кулбергс признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись. Глава Кабмина отдельно упомянул латвийскую фармацевтическую сферу. По его словам, этот сектор объективно не способен оперативно переориентироваться на альтернативные рынки сбыта. По данным средств массовой информации, за первый квартал этого года объемы экспорта из Латвии в Россию составили более 244 миллионов евро. Импорт из нашей страны в Балтийскую республику составил примерно 10,5 миллионов евро. На Петербургском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Моргает, реагирует на свет и дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей, сообщает Арти. Напомню, ПМФ проходит в северной столице с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга». Зумеры не хотят платить за онлайн-сервисы. Аналитики заметили, что чаще всего молодые парни и девушки берут пробную версию подписки ради того, чтобы посмотреть всего один фильм или сериал, а после ее отменяют. При этом, как сообщают СМИ, зумеры сохраняют интерес к кинотеатрам. Вероятность их похода в кино в выходные на 13% выше, чем у старшего поколения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Авторадио.

Но обязательно все увидят и обязательно все узнают, что 4 июня на ВТБ-арена центральный стадион «Динамо» состоится большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол страны откроет свои двери для вас, а главные звезды споют свои главные хиты. А это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека, авария, елка и многие-многие другие. Билеты можно приобрести на авторадио.ру и авторадио.диско.ру, категория 12+. Танцевать будем много, поэтому готовьтесь. В студии с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. И, как всегда, движение у нас только вперед. Ну, а там, конечно же, только хиты. Так что делаем ваши приемники еще громче.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилем» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
5: ИП Проничева ЕН. Огранный П. 314-352-502-20-00-70.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В рамках Международного экономического форума в Петербурге пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Петербургский международный экономический форум стартовал в северной столице. Участие в нем подтвердили представители 130 стран. Основная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ну а центральным событием форума станет пленарная сессия с участием Владимира Путина. Общая сумма контрактов может превысить 6,5 триллионов рублей. Я напомню, что форум проходит при информационной поддержке «Газпром-медиахолдинга». Ну а как Петербург начал сегодняшний первый день работы форума, рассказала наша коллега из северной столицы Галина Осипова.
2: Сегодня петербуржцев разбудило не трепетное предвкушение грандиозного события и даже не мысли о том, как объехать многочисленные перекрытия, ежегодный спутник международного форума. Сегодня мы проснулись под звуки сирены и грохот от работы ПВО. Со стороны прибалтийских стран летело к нам больше 50 беспилотников. Сейчас в ярко-голубом петербургском небе хорошо заметен черный след от пожара. Впечатляющее зрелище для гостей из 130 стран мира. Кому-то из них, кстати, еще пришлось подождать своих рейсов, потому что на время небо над Петербургом закрывали и Пулково не принимал самолеты. Но сейчас единственная трудность – добраться до экспо-форума, где традиционно сложная транспортная обстановка. А вечером после работы обязательно сходим на петербургские сезоны. Это одно из главных культурных событий, которое включает в себя десятки театральных постановок на ведущих сценах, музыкальные программы, вокальные вечера и многочисленные выставки шедевров русской классики.
1: Добавлю, в рамках форума в Никольских рядах Петербурга с 4 по 6 июня пройдет бесплатный летний фестиваль «Т-двор». Он совместит деловую, образовательную и развлекательную программы. Тема этого года – технологии будущего для людей, а общая концепция – технооптимизм. Летнюю площадку организует «Т-банк». Гости узнают, каким может стать мир, где решения принимают нейросети и искусственный интеллект, и останется ли в этом мире место для человека. Впервые за 3 года на фестивале выступят зарубежные спикеры – ученые-звезды США и Китая.
0: Про регион.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев издал распоряжение, в соответствии с которым руководящему составу краевой администрации ограничивается выезд за пределы региона. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора. Принятое распоряжение распространяется на заместителей главы края, руководителей региональных министерств и департаментов. Оно предназначено для поддержания высокой готовности системы управления в условиях, когда на территории Кубани введен режим среднего уровня реагирования. Ограничения будут действовать в том числе в период отпусков и в нерабочее время, за исключением командировок.
0: Про экзамены.
1: Бланки участников ЕГЭ в этом году, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматических нулевых баллов. Их дополнительно проверят педагоги. Об этом РИА Новости рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ну а ранее ведомство определило правила заполнения бланков. Согласно документу, каждая цифра и буква на них и на ответах должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Официальный курс доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс евро – 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

С головой в танцы уйдем мы с вами на большой дискотеке Авторадио. На большом таком стадионе 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты. Там будет точно круто, музыкально, танцевально. А на сцену выйдут Анасти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Как пишет РИА Новости, новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге в конце июля. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой федерации. Банки стали кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных авто. Сразу несколько финансовых учреждений запустили цифровые сервисы по оформлению займов на приобретение машин с пробегом. Как пишет Коммерсант, между физлицами напрямую приходится до 80% объема таких сделок. Их количество оценивается более чем в 3,5 миллиона в год. Выход банков в новый сегмент – это не только поддержка уровня выдачи автокредитов и расширение клиентской базы, но и получение дохода за счет оказания дополнительных услуг. С 4 по 7 июня в Москве пройдет книжный фестиваль под названием «Красная площадь». В этот раз книги снова заполнят все пространство площади от собора Василия Блаженного до исторического музея, а также займут свои места в ГУМе. Грандиозный литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Фестиваль проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
6: Категория 18+.
7: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
6: Подробности на rshd.ru.
1: Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
9: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минздраве рассказали о запасе жизненно необходимых лекарств в России. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Запас лекарств из перечня жизненно необходимых в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС. По его словам, благодаря действиям правительства поступление препаратов на российский рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности ими более стабильным. Напомню, цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, регулирует государство для обеспечения их доступности. В список входят антибиотики, противоопухолевые и гормональные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В апреле Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 206 препаратов, производимых на территории России.
2: Про форумы.
1: Визит представителей США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам приедет на ПМЭФ. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиа Холдинг». Но обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане «Форум» обойдется гостям и участникам в 7900 рублей. Посетители смогут выбрать холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. В меню карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, крем-суп из тыквы с креветками, филе говядины, дуэт из черной трески и лосося, а также миланский шоколадный торт и медовик.
2: Про Авторадио.
1: Совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 72 рубля 56 копеек. Курс евро 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вот энергичный ритм Авторадио. Двигаемся с вами вперед, а там суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Уже завтра состоится праздник, уже завтра исполним вашу мечту, а пока будем играть на деньги. Вот прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Такое происходит только у нас в рамках игры «Много денег». Завтра состоится суперфинал. Завтра будет праздник, фантастическая атмосфера, звездные гости, которые приблизят исполнение вашей мечты. Филатов и Кэрос, группа «Добро», Татьяна Крутукова, группа «Лицей». И стать победителем-то очень просто. Даже если вы еще не участвовали в игре, присоединяйтесь к нам. Это легко сделать. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. Если вы в игре давно, а гимн звучит, найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Все, что угодно может быть. Квартира, машина, не знаю, путешествие. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года будет также дополнительный суперфинал. Обязательно. Ну, а пока в банке. 15 тысяч рублей. Останавливаем с вами рулетку. И есть у нас игрок. Номер телефона оканчивается на 9070. Итак, Новгородская область. Зовут Виталий. А настоящая такая мужская мечта у Виталия. Он просто хочет купить свою яхту. А мы давайте просто возьмем и позвоним. Ну, для начала, чтобы получить гарантированный приз, это 3000 рублей вообще вход в игру. А там и о яхте мы поговорим обязательно. Да, вот он гарантированный наш приз, а как же? Все есть, все подготовились, молодцы.
2: Алло.
0: Виталий, здравствуйте, это Авторадио, это прямой эфир, суперигра, много денег. Меня зовут Ирина Лагутина, и сейчас вот вся страна нас слушает. Наша рулетка выбрала ваш номер.
2: Добрый день.
0: Поздравляем вас. Мечту вашу вижу, Виталий. Вы хотите собственную яхту, а у вас есть где плавать на ней рядом? Море, не знаю, океан?
2: Да, есть. Это не проблема.
0: А, это не проблема. Я поняла. Да. Осталась только яхта. Смотрите, завтра наш суперфинал. Если мы вам снова позвоним, гимн услышим, песни назовете, будет вам яхта. Но мы же вам и сегодня позвонили, правильно?
2: Отлично.
0: Хочется вам денег отдать за песню, которая сейчас звучала в эфире. А у нас в банке 15 тысяч рублей. А по факту играем вообще на 30. Наш партнер удвоит сумму выигрыша. Заберете?
2: Да.
0: Слушали?
2: Да.
0: Так.
2: Нет.
0: Не слушали.
2: Нет.
0: Ну, так хорошо все начиналось. Не получилось. Давайте договоримся. Вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. В любом случае, гарантированный приз ваш за гимн Авторадио. 3000 рублей вы, конечно же, получаете. А наш партнер Озонбанк, конечно же, удваивает сумму выигрыша. Того 6 уже совсем скоро поставит на вашу Озон-карту. Завтра, 4 июня, финал. Вы нас будете слушать очень-очень громко.
2: Конечно,
0: Виталий, все, я вам желаю удачи. Пусть будет прекрасный день, и пусть все получится. Ну что же, вот так вот. Мы сделали в очередной раз богаче и счастливее нашего слушателя Виталия. Давайте запустим с вами рулетку. С этого момента в банке у нас с вами 17 тысяч рублей. Ну, а я напоминаю, что в конце года состоится еще и дополнительный суперфинал. Ваш шанс на мечту удваивается, и рассказать о ней можно еще и в мечта-бот на сайте Авторадио. Двигаемся с вами дальше. Завтра суперфинал. Завтра мечта чья-то исполнится. Завтра будет праздник. Всем желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Летние лагеря дневного пребывания начали работу в Вологде. С 1 июня в городе начали работу 53 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Из них 41 лагерь открыт на базе городских школ, еще 12 в учреждениях дополнительного образования. Основная цель лагерей – организация полезного и благоприятного детского отдыха во время каникул. В программу отдыха заложены познавательные, оздоравливающие и творческие мероприятия. За все время каникул лагеря посетят более 5000 юных вологжан. 6 июня в Вологде закроют парковку на площади Возрождения. В областной столице продолжаются масштабные работы по благоустройству площади Революции. В связи с этим с 6 июня вводится очередное ограничение. Для транспорта будет полностью закрыта парковка на примыкающей к ней площади Возрождения. Ограничения связаны с необходимостью складирования строительных материалов и продолжения демонтажных работ. Средства на обновление одного из ключевых общественных пространств Вологды выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы ведутся при поддержке губернатора Георгия Филимонова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7%.

0: одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
4: 16+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Авторадио.

это не к чему стремиться. На Авторадио так не бывает. Всегда только лучшее, всегда находим для вас, чем удивить и порадовать. Пожалуйста, сегодня в 20:00 в Мурзилках Лайв живой концерт Дианы Арбениной. Вы вообще представляете, как будет круто? Песни, которые вы знаете наизусть, прозвучат для вас. Можно подпевать, делать громче ваши приемники, обязательно заходить на наш сайт и смотреть видеотрансляцию. В общем, такое пропускать точно нельзя. 20:00, Диана Арбенина, живой концерт для вас в студии Авторадио. Ну а компанию вам по-прежнему составляю я, Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: ИП «Широков 2», ИНН-352-512-969-546.
4: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мадьяр предложил Венгрию в качестве места для переговоров по Украине. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Венгрия готова ввести дипломатический вклад в регулирование конфликта на Украине, могла бы стать местом для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в интервью германской газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Коснувшись гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заметил, что их может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть решающей роли. Это прерогатива великих держав, считает политик. Но на прошлой неделе Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Издание «Политика» писало, что венгерские власти не намерены препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Переговоры по этой теме активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на 16,5 миллиардов евро.
2: Про форумы.
1: Совокупный оборот онлайн-торговли в России по итогам нынешнего года может вырасти на 20% по сравнению с 2025 годом и достичь примерно 16 триллионов рублей. Такой прогноз на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, такая динамика, скорее всего, сохранится до конца года, а ожидаемый итог – 15,8 триллиона рублей. По словам Соколова, в первом квартале этого года объем национального сегмента электронной коммерции уже возрос на 17,5%. Но на Международном экономическом форуме в Петербурге был представлен флагманский кроссовер автопроизводителя «Волга». Старт продаж модели ожидается в июне. Автомобиль относится к классу SUV, оснащается 2-литровым турбомоторным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Подробнее о главных отличиях «Волги» от другого автопрома «Авторадио» рассказал директор стратегии бренда «Волга» Михаил Хлопяк.
3: Мы тестируем и адаптируем автомобиль, по сути, к таким разнообразным экстремальным условиям, как по температурным режимам, так и по пробегам. То есть мы прекрасно понимаем то, что, конечно, на автомобиле удобно ездить и в городе, но часто автомобиль будет использоваться для перемещений между городами. То есть это длительные пробеги, соответственно, это существенная нагрузка на автомобиль. И мы понимаем, как важно для нашего потребителя, чтобы все вот эти факторы, все вот эти особенности эксплуатации, они были заложены в конструкцию транспортного средства. И, естественно, это нас отличает от других брендов. Мы можем смело сказать то, что мы сильнее.
1: Я добавлю, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Форум продлится с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром-медиахолдинга». Официальный курс доллара 72 рубля 56 копеек, курс евро 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

я вам подскажу, куда и в поисках любви идти, и в поисках танцев, и самого лучшего шоу на большом стадионе. Хотите же такое увидеть, да? А пожалуйста. Большая дискотека Авторадио для вас. Главные звезды споют свои главные хиты на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» 4 июля. Зажигать будем очень энергично. Вот тут вот надо подготовиться, наряд красивый подобрать, обувь удобную обязательно. На сцене в этот вечер окажутся Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека, авария, елка и многие-многие другие. Лучшие места вы найдете на Авторадио.ру и Авторадио Диско.ру, категория 12+. Правда, очень рекомендую делать это побыстрее. Заканчиваются-то билеты потихонечку. А успеть занять свое место на главном танцполе страны надо обязательно. Торопитесь. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
4: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Радио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Список должностных лиц, которые смогут принимать решения о воздействии на дроны, определит Банк России. В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки денге в стране. Ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики разработаны специальные тест-системы. Вирусное заболевание чаще всего встречается в Азии, Африке, Океане и Карибском бассейне. Основным путем передачи считается укус инфицированных комаров. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. На стенде в Башкирии на ПМФ представили умное дерево с внедренным искусственным интеллектом. Интерактивная инсталляция находится в центре тематической зоны и отвечает на вопросы о республике. Мудрое дерево просыпается при касании и может рассказать об истории Башкирии, эпосе, географии, экономике, крупных предприятиях и туристических достопримечательностях региона. Также в павильоне представили иммерсивное шоу о Башкирии с пейзажем республики. Напомню, ПМФ проходит в северной столице с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиахолдинга». В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Да все без...
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. АК

0: понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Алты-банк. Подробнее на t-bank.ru.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
13: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
14: ИП Проничева ЕН. Огранный П. 314-352-502-20-00-70.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле обозначили главную тему выступления Путина на ПМЭФ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме главным образом затронет экономические проблемы. Песков отметил, что в современном мире не существует очищенной экономики, ее соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо. Поэтому Путин также уделит внимание и этому вопросу. Напомню, форум стартовал сегодня в Петербурге. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспо Форум». В расширенной программе форума заявлено 150 отдельных событиях. Ну, о некоторых интересных деталях рассказала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева, которая сейчас работает на форуме в Петербурге.
3: Петербургский международный экономический форум, как всегда, удивляет стендами, новинками и неординарными решениями. Даже при входе нас встретили роботы. Помимо вечной гонки за узнаваемостью, в этом году явно прослеживается русский стиль. Молодильные яблочки, матрешки, этнические кафе и костюмы. Так что тут девушки в кокошниках норма, а не эксклюзив. Поэтому зарубежные гости северной столицы увидят не только прорывные технологии, которые показывают ведущие компании, но и культурный код России. О нем, кстати, тоже идет речь в рамках сессий, которые уже вовсю идут на форуме. А лично я хочу посмотреть культурную программу выступления русской тройки.
2: Все самое интересное, что происходит на ПМЭФ, мы будем рассказывать и показывать в соцсетях Авторадио. Напомню, форум проходит с 3 по 6 июня. Программа ПМЭФ посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Генеральный информационный партнер форума «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про вакцинацию.
2: Вакцины против аллергии на пыльцу березы Аллергарда, которая показала свою эффективность, может быть введена в гражданский оборот в ближайшее время после получения регистрационного удостоверения. Сейчас идет уже третья фаза клинических исследований, сообщил директор Центра Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов. Он отметил, что в 2025 году была успешно завершена объединенная первая и вторая фаза клинических исследований вакцины. Кроме того, по его словам, сейчас идет активная работа над созданием вакцины против аллергии к пыльце амброзии.
0: Про Авторадио.
2: Уже завтра Авторадио исполнит мечту еще одного участника счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Второй суперфинал пройдет 4 июня. И этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Возможно, вам нужен новый автомобиль или вы хотите отправиться в увлекательное путешествие. Может быть, вы мечтаете о домике на берегу озера или отправиться в космос. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то не забудьте рассказать нам о своей мечте на сайте нашей радиостанции. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Но уже завтра мы узнаем имя еще одного счастливчика. Провести второй суперфинал нам помогут Добро, Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос. Официальный курс доллара 72 рубля 56 копеек. Курс евро 84 рубля 61 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

нами тоже невероятная любовь, самая настоящая, самая преданная. И радовать вас хочется на постоянной основе. А мы это и делаем. Впереди наш суперфинал игры «Много денег». 4 июня возьмем да исполним чью-то вашу мечту. Уже завтра. Все, что угодно это может быть. Вы фантазируете, мы исполняем. Будет праздник, будут звездные гости. Группа «Добро», Татьяна Куртукова придет. Группа «Лицей», Филатов энд Кэрос. Чтобы стать победителями, надо выполнить лишь простые действия. Зайдите на наш сайт, установите наш гимн и расскажите о своей заветной мечте. А еще внимательно слушайте эфир. У вас точно все получится. В студии Ирина Лагутина.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Стоматология Дент-сервис окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Дент-сервис. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
2: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
3: Правда, родная. Скоро.
2: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
3: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва. Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Число погибших после удара дрона по автобусу в Енакиеве выросло до 8, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 10 человек, которые пострадали при атаке, остаются в больнице. Для помощи им создана горячая линия. Туда можно обратиться по разным вопросам, например, восстановление сгоревших документов, помощь в передвижении и транспортировке, взаимодействие с больницами в поиске родственников. В Подмосковье раскрыли кражу партии мобильных телефонов. Как пишет московский комсомолец, четверо выходцев из ближнего зарубежья устроились в коммерческую фирму, чтобы похитить гаджеты. Всего они вынесли со склада мобильные телефоны на сумму более 1,5 миллиона рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Квадратный метр в новостройках Подмосковья за год подорожал на 16%. Показатель увеличился почти в 30 районах, причем в 9 из них рост стоимости квадрата первичного жилья превысил отметку в 20%. Как пишет московский комсомолец, реальный средний рост цен в подмосковных новостройках существенно обогнал темпы официальной инфляции. В то же время новостройки в области по-прежнему значительно доступнее, чем в Новой Москве. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена.

Если вы хотите войти в мир музыки, лучших хитов, отличного настроения и, конечно же, танцев, для вас большая дискотека Авторадио. Невероятная атмосфера, энергия драйва, позитива, где главные звезды споют свои главные хиты. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Билеты на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Скорее присоединяйтесь к нам. А почему скорее? Да потому что билетов становится все меньше и меньше. Не упускайте свой шанс провести лучший летний танцевальный вечер в компании Авторадио. Там точно будет здорово.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России усилят контроль за здоровьем трудовых мигрантов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых работников. Главное изменение касается медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, то обследование нужно будет проходить каждый год. Оплачивать его будут либо сами иностранцы или их работодатели. Проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные организации. Без посредников. Обследование потребуется для разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. Ранее Владимир Путин подписал указ о справках об отсутствии судимости для заявителей на российское гражданство.
3: Про инициативы.
2: В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников, а также тех, кто временно отсутствует, но при этом сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание, а также вернуть пустующие дома к жизни.
3: Про форумы.
2: На Петербургском международном экономическом форуме обсудили, как меняется медиасфера и привычки аудитории. Один из главных вызовов для медиа сегодня – это удержать внимание людей, которые все чаще потребляют быстрый контент через разные цифровые платформы. Особенно это заметно на молодой аудитории, которая привыкла к коротким видео и визуальным форматам. Однако музыка все равно остается важной частью такого контента, а значит, свою роль сохраняет и радио. О том, почему радио по-прежнему может быть близко молодой аудитории, рассказал генеральный директор ГПМ «Радио» Вадим Терещук.
4: Поколение 12-19, или как еще его называют, поколение ТикТока, действительно очень вовлечено в видео. Но ведь под каждым рилсом подложен трек. И радио как раз дает жизнь этим трекам. И вы знаете, ну, в ТикТоке в данный момент конкурируют как современные, ультрасовременные песни, которые находятся там в чартах цифровых сервисов, так и голды. Это говорит о том, что они слушают ушами, а радио как раз дает им понимание, какая песня, какой трек являются, как они тоже говорят, на хайпе, и который точно залетит в их рилс и подчеркнет то настроение, которое они хотят донести уже до своей аудитории.
2: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Его главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Форум проходит при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга». Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: забыть невозможно. Суперфинал игры «Много денег» на Авторадио уже завтра. Скорее присоединяйтесь к нам. Мы исполним вашу мечту. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном. Рассказывайте о своем желании. Внимательно слушайте эфир. Играем на деньги. В банке 17 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечта сбудется уже завтра, это абсолютно точно. 4 июня состоится наш суперфинал игры «Много денег». И мы узнаем, наконец-то, имя второго финалиста, чье желание исполнит Авторадио. Будет громко, ярко, музыкально, торжественно. В общем, праздник настоящий подарим мы вам и наши звездные гости. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос, «Добро». И есть еще шанс у вас стать победителем. Тем более, это так просто. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Для нас нет ничего невозможного, 100% все исполним. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты. Все будет обязательно. Ну а пока играем на деньги. 17 тысяч рублей в банке. Давайте остановим рулетку. Пожалуйста, есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на 7730. Зовут игрока Федор. Красноярский край. Мечтает о двухкомнатной квартире в Москве. Ну, так давайте будем сразу ему звонить. И ждать наш самый любимый, самый прекрасный гимн Авторадио. Вход в игру. Гарантированный приз. 3000 рублей. И он сейчас как... Ага, да, как зазвучит, зазвучал. Ну, тогда ждем, чтобы Федор взял трубочку. Взял трубку, сказал нам «Здравствуйте». Это радио, это Авторадио. Ну, это действительно Авторадио, вот только что сейчас звонила, не взяли трубку, так тоже бывает. Гимн прозвучал, гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша, то есть 6000 рублей скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре, мечта, конечно же, может исполниться уже завтра в нашем невероятном суперфинале игры. Если вновь Авторадио-рулетка выберет этот абонент, то и мечта сбудется, и квартира будет. Тем более, что за предыдущий сезон игры Авторадио уже подарило 4 квартиры. Ну, соответственно, пятую мы, тем более, обязательно подарим. В банке с этого момента у нас 19 тысяч рублей. Запустили мы с вами рулетку. В конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно мечта-бот на нашем сайте. А завтра, именно завтра, 4 июня, наш суперфинал. Откладывайте все дела и внимательно слушайте эфир, чтобы мы могли исполнить вашу мечту.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Мирный житель погиб в Белгородской области. Из-за детонации беспилотника дрон взорвался на территории предприятия в хуторе Давыдкин. Мужчина получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона. Софет одобрил закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Нарушителю грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Меры будут строже, если речь о фальшивой справке об отсутствии инфекционного заболевания. В этом случае предусмотрено лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллионов рублей. Усилены наказания из-за совершения преступления через интернет, а также с использованием служебного положения группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, пишет РИА Новости. В таких случаях законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей. Синоптики предупредили об осадках в Москве в конце рабочей недели. В ближайшие два дня на город обрушатся дожди и грозы, пишет Арти. По словам метеорологов, несмотря на осадки, погода останется довольно теплой, ожидается около 22 градусов. В выходные воздух прогреется уже до 24. Местами температура может подняться и выше. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
2: Категория 18+.
3: Партнер проекта АО «ФПК». Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
4: Подробности на rjd.ru.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
11: Авторадио.

столько радости обещаем вам мы. От Авторадио ждем только лучшего, классного, танцевального. В общем, все будет. Большая дискотека Авторадио на большом стадионе, где соберутся 30 тысяч счастливых зрителей. Танцевать будем с вами в едином музыкальном ритме. Сольемся под главные хиты, которые споют для вас главные звезды. Анастин, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. 4 июля в ВТБ-арена центральный стадион «Динамо». Главный танцпол лета ждет вас. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. А в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
6: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
7: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
6: ИП «Широков ДА». ИНН 352-512-969-546.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России могут продлить нулевую пошлину на импорт бензина. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минфин прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-95, не больше 20 литров в сутки в одни руки. Похожие ограничения действуют и в Севастополе. Там их объяснили логистическими трудностями. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычном режиме. В Минэнерго также сообщили, что изучают дополнительные меры для стабильного обеспечения Крыма моторным топливом.
3: Про регионы.
2: В Краснодарском крае укрепляют дамбу в районе станицы Троицкой. Как пишет российская газета, уровень воды в реке Кубань там достиг критической отметки. На месте работают специалисты и волонтеры. Техника занимается земляными работами, а мешки с песком укладывают вдоль дамбы, чтобы сдержать воду. Ранее в нескольких населенных пунктах Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Река Кубань вышла из берегов в районе хуторов Западный и Урма, а также станицы Троицкой и села Гвардейского. Из Троицка и хутора Западного жители эвакуировали. На фоне затяжных дождей губернатор Краснодарского края поручил усилить группы спасателей в населенных пунктах рядом с реками.
3: Про автомобили.
2: Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавейл Джолиан» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Заметно вырос спрос и на автомобили китайских брендов. Примерно на треть. Эксперты связывают это с тем, что россияне стали лояльнее относиться к таким моделям, а выбор машин на рынке расширился. Самый заметный рост спроса зафиксировали на юге страны, а также в Уральском и северо-западном федеральных округах.
3: Про кино.
2: Семейная приключенческая фэнтези «Летом всякое бывает. Побег из Колбора» выходит на большие экраны. Эта история началась как сказка на ночь для дочери писателя Соло Тая, а позднее стала полноценной книгой и получила популярность в эфире детского радио и на сервисах аудиокниг. Фильм рассказывает о приключениях юной Златы внутри компьютерной игры. В картине поднимаются темы гаджетов, игр, а также поиска выхода из сложных ситуаций, связанных с игроманией. Съемки проходили в Москве и Завидово. Главные роли исполнили Алиса Клай, Алексей Воробьев и Петр Мальцев. Главную песню к фильму «Девочка в игре» исполнила Алиса Буслова. Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора» состоится 14 июня в кинотеатре «Октябрь», а в широкий прокат по всей стране картина выйдет 25 июня. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Да не то слово, как мы с вами будем чилить, отдыхать, танцевать, подпевать своим любимым артистам. На одном дыхании сольемся с вами в едином танце на большой дискотеке Авторадио. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», главный танцпол страны, откроет свои двери. Там главные звезды, между прочим, споет для вас свои главные хиты. А это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Билеты на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Там точно будут все. Там будем мы, и вы, пожалуйста, приходите. Ждем встречи с каждым. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей, которые дискредитировали вооруженные силы России, призывали к введению санкций против страны, распространяли экстремистские материалы, а также не платили штрафы за такие правонарушения. Закон вступит в силу уже в сентябре. Он предусматривает ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или авто подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. Власти Крыма запустили карту АЗС с данными о наличии топлива. Сервис поможет автомобилистам находить заправки с запасами бензина на фоне временного дефицита и ограничений на полуострове. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина, приостановленного накануне. У крымчан появилась возможность выбора марки автомобильного и дизельного топлива, а также пропана и метана. Указаны варианты приобретения за наличный расчет, по талонам или же по топливным картам. Каждый шестой россиянин считает, что будущее за доставкой с роботами. 16% уверены, что ключевую роль в доставке будущего сыграют роботы-курьеры, которые привозят товар прямо к двери. Столько же делают ставку на умные постаматы рядом с домом, которые автоматически пополняются нужными товарами. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

ждать и не надо никаких долгих ночей. Уже сегодня на Авторадио в Мурзилках Лайв 20.00 состоится живой концерт невероятной, сногсшибательной, по-настоящему особенной той, чьи песни знают наизусть, Дианы Арбениной. Вечер будет громким, живой звук, живой концерт. Все в самом лучшем виде и только для вас на Авторадио. Никуда не уходим, делаем приемники на всю и наслаждаемся любимыми хитами. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на Первое автомобильное. Yeah.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
4: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
5: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 5 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Дагестану и Чечне выделят деньги на восстановление школ после паводков. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру. В частности, пострадали школы, детские сады и колледжи. Всего около 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Особое внимание власти уделят сельским территориям. Во многих населенных пунктах пострадавшие школы были единственными местами, где дети могли учиться рядом с домом. Мишустин поручил Минпросвещения оперативно направить регионам средства и контролировать ход работ. Завершить ремонт и строительство нужно к началу нового учебного года.
0: Про лекарства.
2: Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передает агентство ТАСС. По его словам, благодаря мерам правительства лекарства стали быстрее поступать на российский рынок, а уровень обеспеченности ими стал более стабильным. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств регулирует государство. Это нужно для того, чтобы такие средства оставались доступными. В список входят антибиотики, противоопухолевые и гормональные препараты, а также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В апреле Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств. В него включили 206 препаратов, которые производят в России.
0: Про туризм.
2: Турецкие отельеры намерены максимально снизить цены на отдых из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Об этом сообщает Москва-24, ссылаясь на представителей Ассоциации туроператоров Турции. По его словам, туристы стали внимательнее относиться к расходам, а многие гостиницы уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. При этом Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны предлагают более доступные варианты для отдыха. В Турции считают, что местные курорты все еще сохраняют конкурентные позиции благодаря уровню сервиса, развитой гостиничной базе, а также опыту туристической отрасли. Эксперты отмечают, что на итоги сезона могут повлиять бронирование в последний момент, курсы валют и обстановка в регионе. Турецкие власти следят за ситуацией и намерены принимать меры, чтобы сохранить комфортные условия для туристов.
0: Про Авторадио.
2: Главное музыкальное событие лета все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды споют свои главные хиты. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: никаких драм, исключительно позитив и волшебство. Исполняем ваши мечты в нашей фирменной игре «Много денег» на Авторадио. Завтра финал. А пока играем на деньги, делайте громче ваши приемники и слушайте эфир.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. В этом вы убедитесь уже завтра в нашем суперфинале. Самый важный день. Откладываем все дела и внимательно слушаем Авторадио. Будет праздник, будут звездные гости. Атмосферу позитива создадим мы вам. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», «Филатов энд Кэрос», группа «Добро». Ну, это же просто красота. Мы главное, что мы узнаем имя финалиста, чье желание исполнит Авторадио. И вполне возможно, вот прям абсолютно реально, что оно будет именно вашим. Для этого обязательно заходим на наш сайт, устанавливаем фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказываем, что же вы такого хотите выиграть. Для нас нет ничего невозможного. Так что действуйте. Ну, а пока деньги. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний. Это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года будет также разыгран дополнительный суперфинал, а в данный момент в банке 19 тысяч рублей. Давайте мы остановим рулетку. Есть у нас с вами игрок. Номер телефона заканчивается на цифры 5045. Зовут Анжелика, Республика Коми. Ого! Значит, мечта следующая. Съездить к столбам выверивания в Республике Коми на Маньпунер. Вот это я понимаю. Желание так желание. Давайте же будем звонить. Гимн Авторадио нужен нам для начала, для входа в игру. Сразу гарантированные 3000. Ну да, вот они. 3000 рублей, естественно. Теперь хочется поговорить. Анжелика, здравствуйте. Это Авторадио, прямой эфир, суперигра, много денег. Меня зовут... Да, да, вы рады нам?
2: Конечно.
0: Меня зовут Ирина Лагутина. Наша рулетка выбрала именно ваш номер. Мы вас с этим поздравляем. Мечту вот вашу видим. Вы хотите, значит, на, к столбам выветривания, правильно? На Маньпупунер. Все верно?
2: Да-да.
0: А почему эта мечта, расскажите, пожалуйста, сделает вас счастливым? Зачем вам туда?
2: Мечта у меня была слетать на Маньпупунер.
0: И вот именно она вам нужна?
2: Ну, да, это Республика Коми. Туда как бы добраться, ну, не всегда есть возможность у простых. Там туры.
0: Ну, мы можем. Авторадио все может исполнить. Смотрите, завтра наш суперфинал. Если мы вдруг вам снова позвоним, а мы можем, опять же, мечта будет. Но главное, это песню назвать. Вот давайте мы сейчас с вами попробуем. Сегодня за нее отдам банк 19 тысяч рублей. Более того, наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. То есть по факту я вам предлагаю целых 38. Готовы забрать? Назовите песню, которая звучала в эфире Авторадио.
2: Вы знаете, к сожалению, я не смогу ее, наверное, назвать.
0: Почему? Не слушали нас?
2: Слушали. У меня даже играет ваше Авторадио. Но я вот была занята отчетом.
0: Я поняла.
2: И как-то оно у меня шло фоном.
0: Анжелика, не расстраивайтесь, пожалуйста. В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы обязательно получите за гимн Авторадио. Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 рублей совсем скоро поступит на вашу Озон-карту. Мы вас в любом случае
2: спасибо
0: поздравляем.
2: Вам большое.
0: Вам спасибо. Продолжайте, пожалуйста, слушать Авторадио. Особенно завтра. Завтра же будет у нас с вами суперфинал. Ну а сейчас в банке с этого момента 21 тысяча рублей. Давайте мы запустим рулетку. Напоминаю вам также, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну вашу мечту, рассказать о которой можно мечта-бот на нашем сайте. Шанс на мечту удваивается, а завтра суперфинал. И поверьте, вы все еще можете стать участником нашей игры. Взять и выиграть, но завтра. Мечтайте, играйте и выигрывайте с Авторадио. Это очень легко сделать.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Визус Абсолют. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная. Скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
13: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого. Либо лето.
14: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
15: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологджан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. Зону отдыха в парке Мира в Вологде готовят к летнему периоду. Специалисты МАУК-парки Вологды начали подготовку к летнему сезону береговой территории парка Мира со стороны набережной 6-й армии. Уже покрашены мафы и убран мусор на территории. Рабочие также покрасили зонты, выровняли стойки на волейбольной площадке, поставили ворота для въезда. Специалисты взяли пробы воды. До начала сезона они будут взяты еще раз. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: ему Насуточно ру 6+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91, 8 800 222 89 90.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
7: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
8: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
10: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
11: ИП Проничева ЕН. Огранный П. 314-352-502-20-00-70.
12: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
13: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
14: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
15: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
2: Музыка

0: ледяной.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На Кубани готовят эвакуацию после перелива реки через дамбу. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Жителей в Крымском районе Краснодарского края эвакуируют из-за перелива реки через дамбу. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Речь идет о населенных пунктах Западная, Урма, Гвардейская, а также СНТ Йодник. Всего там проживают около 180 человек. Накануне уже вывезли маломобильных жителей. Пункты временного размещения подготовили в Крым. В населенных пунктах провели оповещение, а в местах сбора дежурят автобусы. Напомню, после дождей в нескольких населенных пунктах Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за перелива воды из русла реки Кубань.
3: Про инициативы.
2: В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом детям нужна организованная занятость в городе, потому что далеко не все родители могут обеспечить ребенку полноценный отдых на все 3 месяца каникул. Также омбудсмен предложила снизить минимальный возраст для подработки до 12 лет, поскольку сейчас, по ее мнению, трудовой кодекс слишком жестко ограничивает работодателей в вопросах подростковой занятости. Психолог Юлия Романова в беседе с Авторадио рассказала, чем такая занятость может быть полезна подросткам.
4: У ребенка формируется самостоятельность и ответственность. Она сама начинает распоряжаться своим временем, в том числе она сама бережнее относится к своему здоровью, потому что знает, что договоренности у нее заключены на месяц, и целый месяц ей сейчас нужно работать, а значит, нельзя простывать. Второе. Дети научаются тем самым получать обратную связь от мира, что если я делаю что-то хорошее для других людей и для мира в целом, то мне за это платят. И тогда они свою пользу начинают ощущать, а это напрямую влияет на самооценку. Третье. Если родители разрешают ребенку использовать деньги эти самостоятельно, у них формируется бережливость, у них формируется финансовая грамотность. Они эти деньги начинают распределять. Четвертое. Забираем детей из виртуального мира. Они выходят в мир реальный и там выстраивают коммуникацию. Ну и пятое. Конечно же, это благоприятно сказывается на самооценке ребенка, потому что мы все хотим быть значимыми и нужными.
2: Трудовые лагеря для школьников появились в СССР в конце 50-х годов. Старшеклассники проводили там часть лета и работали, в том числе в сельском хозяйстве. Идея была в том, чтобы приучать подростков к труду и общественной активности. Рабочий день зависел от возраста и вида занятий, но не превышал 4 часов. За выполненную работу школьники получали вознаграждение.
3: Про нас.
2: Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество одновременных задач. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. Еще часть респондентов признались, что задачи часто меняются прямо в процессе. Среди других проблем – отсутствие четких приоритетов, перегрузка встречами, а также задачи, разбросанные по разным сервисам. Чаще всего на обилие заданий жалуются младшие специалисты, а сотрудники среднего звена, как правило, сталкиваются с тем, что планы меняются уже по ходу работы. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 73 рубля 34 копейки, евро – 85 рублей 12 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет. Ну что ж, на полной скорости врываемся в вечерний эфир. Добавляем музыки. Брагин, Гордеева, задав Захар на местах. Жмем, как говорится, на педали и погнали.
2: Брагин, мы с Захаром еще не сели.
1: Я вас и не ждал, честно говоря.
3: Куда мы гоним?
2: Никуда гоним, а что?
1: Да, я сегодня встречаю, между прочим, Всемирный день велосипедиста. Поэтому давайте седьмой скорости, погнали, ребята, вместе.
2: А мы-то при чем? Ты у нас один велосипед.
1: Да что ж такое?
3: Я вообще лично праздную день прогульщика сегодня. Так что меня здесь нет.
2: Захар, вот что ты исполняешь, а? Ты ведь ответственный, дотошный до безобразия, пунктуальный до неприличия человек.
1: Да.
2: Вообще у нас сегодня у всех один объединяющий повод. Сегодня канун второго суперфинала игры «Много денег на Авторадио».
1: Да-да-да, счастливый сезон, друзья, продолжается. И завтра мы вновь возьмемся за исполнение желаний наших лучших, самых любимых, самых верных слушателей.
3: Ну, не пропустите, обязательно вступайте в игру, если вы еще не в ней. Это очень просто и очень полезно.
2: Итак, суперфинал для мечтателей, мечты которых исполняет Авторадио уже завтра.
3: Ну, а сегодня у нас прекрасные гости, друзья, популярный актер, представитель актерской династии Лыковых. Матвей Лыков с премьерой уникального сериала «История его служанки». Окунемся в атмосферу 19 века.
1: А в финальном части шоу «Живой концерт» Дианы Арбениной и «Ночные снайперы».
0: Вечернее шоу

0: Ну и рассмотр сегодняшней ленты новостей. Неожиданно начнем с новостей спорта, поскольку буквально через неделю, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. И вот на нем будет впервые полноценно использована обновленная технология Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира, который называется «Трионда». Короче, в мяч будет встраиваться датчик, весит он 14 грамм, который в режиме реального времени будет собирать данные о движении мяча, причем и система будет фиксировать информацию 500 раз в секунду. Представьте себе, отслеживая скорость,
1: и
0: траектория...
1: И о футболистах, превышающих скорость, будет доложено в местный отдел ДПС.
0: Это потом, да. Ну, в общем, понятно, что технология создана для того, чтобы повысить точность определения офсайдов или других нарушений правил. Но что мне очень понравилось. Для работы датчика мячи будет необходимо заряжать перед матчем. Потому что аккумулятора хватит примерно на 6 часов непрерывной работы. А при замене мяча система будет автоматически переключаться на новый экземпляр без потери данных. Так что посмотрим, будет интересно.
2: Кажется, давно же об этом говорили.
0: Говорили давно, но вот сейчас будем смотреть, как оно будет работать.
2: Да, ну, наша команда все равно не играет, слава богу.
0: Поэтому спокойно будем смотреть, не волнуйся.
2: Будем смотреть красивый и спокойный футбол.
0: Да.
2: Друзья, есть два заветных дня в месяце, которые мы ждем с нетерпением. Понятно, это зарплата и аванс. Ну, обычно 5 и 20. Но не всегда нам удается растянуть финансы на 2 недели, понятно. Так вот, банки разрешили теперь получать зарплату в любой день.
0: А, то есть, если мне надо там 15-го, а не 20-го, то...
2: Ну, можно... какой-то месяц, да, ты
0: заплатите,
2: понимаешь, что тебе, да, нужно за что-то заплатить,
0: да,
2: пораньше.
0: Да.
1: И а количество раз сокращается?
2: Слушай внимательно.
0: 2 раза в месяц.
2: В частности, о запуске такого проекта в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил ВТБ. Оказывается, спрос на подобную услугу есть. Но согласно опросу, проведенному в мае текущего года, около трети работающих россиян хотели бы получать зарплату еженедельно. Не 2 раза в месяц,
0: вот разделиться,
2: а каждую неделю, да.
0: Ага.
2: Тогда, как по факту, большинство работодателей платят деньги, понятно, что 2 раза в месяц. Партнером проекта выступает финтех-компания «Деньги вперед», которая ежедневно рассчитывает доступную сумму, исходя из среднего заработка. В день официальной выплаты работодателям ранее полученная сумма и плата за сервис удерживается автоматически. Важный нюанс, на который обращают внимание эксперты. В отличие от кредитки с годным периодом, досрочная зарплата – это не заемные средства, а ваши собственные уже заработанные деньги. Просто они выплачиваются раньше.
1: Вы просто в другой момент.
2: Да, вот на тот момент, сколько ты заработала, столько ты можешь получить. Вот если тебе надо раньше получить.
1: Так, это какой штат бухгалтерии тогда должен быть?
2: Чтобы... Ну, там все автоматически
0: все
2: будет считаться.
0: А вот компания будет считать.
1: Подделка? Не фирменная. Паленка? Беру. Россияне рассказали, как относятся к копиям, или, иначе говоря, к репликам фирменных товаров. Сейчас в эпоху маркетплейсов купить оригинальный товар становится все сложнее. Подделки же представлены в таком богатом ассортименте.
0: И красивые, сволочи.
1: И красивые цены. Однако некоторых покупателей вообще это не смущает, ведь таким образом можно действительно купить именитый бренд, в кавычках, по разумной цене. 1/5 часть респондентов заявили, что с удовольствием покупают подделки. Я так люблю покупать подделки.
2: Причем все смешно, когда спрашиваешь у человека, ну, продающего БУ, ну, понятно, да, известный всем сервис, он пишет новый, там, тра-та-та, ты пишешь, почему такая цена низкая? Это что, оригинал? Они даже пишут, вы что, смеетесь? Оригинал за такую цену.
1: Ну, вот подавляющее число опрошенных, там почти 50%, сообщили, что для них вообще нет разницы, оригинал перед ними или реплика. Если им нравятся вещи и устраивает цена и качество, они даже не будут задумываться, что это за бренд и оригинальный ли это продукт. И лишь менее трети россиян признали, что всегда стараются покупать только оригинальные товары, будь то техника, одежда, обувь, парфюмерия, аксессуары и так далее. Вот такие люди признали, что если им не хватает средств, они просто выберут бренд попроще и подешевле, но не будут сознательно покупать подделки каких-то там именитых фирм. Вот такая позиция. Предлагаю не поговорить вместе с нашими слушателями.
2: Ну, фирма. Так называется наш лайв-чат. Покупаете ли вы копии модных брендов? Или вам важно знать, что на вас именно оригинал? Можете ли отличить настоящий бренд от подделки? И вообще, где вы одеваетесь? Выбираете одежду на маркетплейсах или ищете свой, ну, в кавычках, магазин или бренд и верны только ему?
0: А, друзья, пишите +7 915 459 2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И обязательно заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
1: Автор самого оригинального и самого модного сообщения сегодня получит билеты на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на большой спортивной арене Лужники.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
6: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная. Скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.

0: Так, дышите глубже, ну-ка, слушаю ваше сердце. Вы простужены любовью, Стас. Стас Михайлов и Люся Чеботина с песней «Обнимай». Продолжаем.
1: На Авторадио.
0: Друзья, еще одно радостное известие. В средней полосе России из-за аномальной погоды раньше времени начался сезон тихой охоты. Тихо, не спугните. Они только пошли. Белые грибы, лисички и другие виды стали появляться уже в конце весны. Об особенностях этого сезона мы хотели бы поговорить со специалистом. На связи у нас журналист-натуралист Александр Хабургаев. Александр, добрый вечер.
2: Добрый.
3: Здрасте. Ой, как рада мы вас слышать.
0: Ну вот, признайтесь честно, вы лично уже видели грибы сезона 2026?
2: Да, мало того, у меня на даче такой старый-старый гнилой дуб лежит огромный. Так. И вот на нем вылез, это замечательный гриб, он называется трутовик серно-желтый. Понятно, это, знаете, да. Такие, как блюдца ярко-ярко-желтого цвета. Ну, древесный гриб, такие вот балкончики, ослепительно-желтого яркого цвета. Вкуснейший гриб, у него такой вкус курицы.
0: Да вы что?
2: В городе, кстати, у нас встречается, да. Надо. Его даже поэтому называют иногда древесным цыпленком, потому что он такого цыплячего желтого цвета.
4: Гриб, вот. Захар, ты еще смотри-ка.
3: Вкус куриный, да?
0: Надо присмотреться, я что-то даже внимания не обращал на такие грибы.
2: Я вам не договорил, что самое страшное. Я все никак, у меня руки не доходили его приготовить, попробовать. А тут вот уехал, но его надо пока плодовое тело молодое, потому что старое, оно уже такое жесткое слишком.
4: Так, говорите адрес этого дуба.
3: Пусть договорит, Александр, подожди.
2: Он на даче у меня. Так его, сволочи, видите, сожрали слизняки на корню. Вот испанский слизень, вот этот здоровый такой, который там.
0: Который нам сейчас пришел.
3: А зачем вы слизни разводите?
2: Вы знаете, вот я сейчас позвонил другу старому, говорю, Георгий Александрович, что делать у меня? Он говорит, Саша, ты их съешь. Они вкусные.
0: Слизни. Давайте, Александр, вернемся на нашу грибную поляну.
3: Итак, в этом году грибной сезон начался заметно раньше обычного. Насколько и только ли теплая погода этой весной сыграла в этом роль?
2: Нет, значит, вот ни в коем случае не теплая. Значит, дело в том, что такое гриб? Вот что такое гриб?
4: Гриб — это гриб.
2: Нет, гриб — это плодовое тело. Гриб – это грибница, это мицели с гифами, это все то, что под землей, чего вы не видите. Он может быть колоссальный, он может быть в пол леса тянуться, этот гриб, вот сама грибница. А то, что мы с вами собираем, вот эти грибочки, это плодовые тела. Они выбрасываются для того, чтобы споры потом раскидать и размножаться. Так вот, грибница, сама грибница, она выбрасывает плодовые тела обычно после похолодания. Поэтому вот даже вот в грибоводы, кто выращивает эти всякие шампиньоны, вешенки, они у себя в этих в оранжереях понижают температуру, потом повышают температуру, влажность, и тогда пошли вот эти вот грибные тела, урожай. Вот, и здесь сыграла роль, прежде всего, то, что была хорошая зима, снежная, пропитала как следует почву, и то, что было потепление резкое, помните, плюс 30?
0: Да, конечно.
4: Как?
0: Да. И март был прекрасный.
2: Да, потом было похолодание, то, что доктор прописал, и после этого опять потепление.
0: Ну, все для грибов, а? Ну, все для грибов. Для грибов.
4: Так, Александр, давайте подробно, какие грибы можно найти, где и какие сорта?
2: Сорта.
4: Виды.
2: Ну, тоже мне сорта. Вот сортов грибов пока еще не понавыводили, удивительно. Но еще не вывели сортов, хотя давно пора. Ну, люди говорят, что уже белые подберезовики под осиновые встречали. Я еще не встречал. Вот, я встречал несколько видов рядовок. Рядовка майская уже вылезла. Есть такая рядовка, как ее синедошка в народе зовут. По-моему, рядовка фиолетово-ногая называется. Ну, это, правда, условно съедобный гриб. Но, ну, понимаете, опять-таки, грибы делятся на съедобные, условно съедобные и ядовитые. Ядовитых грибов очень мало. Это бледная поганка, которая у нас, слава богу, редкость.
0: И мухомор, гриб, наверное, это... да?
2: Нет, не все. Мухоморы большей частью съедобны, но мы не будем вдаваться в эту тему, с вашего позволения.
3: Да, ладно? Не надо, опасно.
2: Не надо. Не, опасно, да. У меня друг делает потрясающую настойку на мухоморах. Но надо знать.
3: А мы-то думаем.
0: Подожди.
2: Нет, ну, нет, это не... о чем вы подумали. Нет, нет.
0: Александр.
2: Просто, да. Так вот, а я забыл, что я вам хотел сказать.
0: Про то, что какие, во-первых, грибы, бывает, да, сейчас вы начали рассказывать про эти
3: си. Что на три вида делятся они.
0: Да.
2: Да. Так вот, дело в том, что есть очень многие грибы, которые мы не знаем, что они съедобны на самом деле. Но я не советую экспериментировать, потому что дрвануться можно даже съедобными грибами. Они же в себя всасывают токсины, mm-hmm. если mm-hmm. вот экологическая обстановка хреновая, да, соли тяжелых металлов, если это вдоль дороги. Вот, их можно плохо отварить. Они могут там переплетаться гифами с другими грибами, которые на самом деле ядовитыми.
0: Так а где же тогда собирать-то, Александр? Ну, если вот так вот вы все практически сейчас обрезали нам. Только в экологически чистых лесах, а где же их найти-то?
2: Ну как где? Ну не обязательно в лесах. Вот у меня на участке полно грибов. Хотя самый обычный участок, у меня там видов 10-то точно в разных местах вылезает и встречается. Вот. Грибы есть везде. Они же образуют микоризу. Очень многие грибы, они живут в симбиозе с деревьями. Почему говорят подберезовый, подосиновик? Mm-hmm.
0: Ну, в общем, просто надо быть наблюдательным и не обязательно там ходить в тьму таракань.
2: С елками в симбиозе живут маслята, либо с лиственницами, либо с соснами, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. Поэтому надо просто знать, какие грибы, где искать, в каком месте.
0: Спасибо вот огромное.
2: Да.
0: Всем прекрасного сезона тихой охоты. Благодарим журналиста-натуралиста Александра Хабургаева. Александр, до новых встреч.
4: Спасибо.
0: До свидания.
3: Спасибо.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Да все нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
16: ОККО представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
0: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
20: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Да, ажиотаж сейчас небывалый, потому что до дискотеки остается ровно месяц.
1: Месяц, до меня тоже только
0: месяц,
1: сейчас дошло.
0: Ты понимаешь?
1: Понимаю.
0: Билеты,
1: Захар, билеты, ты понимаешь?
0: Понятно, что они еще продаются в кассах и на сайте Авторадио.ру можно купить, но выиграть можно тоже. Здесь,
1: конечно,
0: в эфире на Авторадио. Прямо сейчас.
1: 258-3320, код Москвы 495. Мы играем большой хит и, соответственно, вручаем за победу в этой игре два билета на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена. Кто там идет?
0: Алло. Алло. Алло. Здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Давайте знакомиться.
2: Здравствуйте.
0: Так, как вас зовут?
2: Да. Владимир.
0: Владимир. Владимир, сделайте, пожалуйста, приемник сейчас потише,
1: Паш,
0: чтобы
1: там
0: нам...
1: Гордеева отца... кричит там.
0: Да-да-да, с отставанием причем. Владимир, итак, вы готовы сейчас у нас отобрать два билета на дискотеку?
2: Да, готов.
0: Отлично.
1: Смотрите, все очень просто. Вы в курсе, что на стадионе ВТБ-арена, на большой дискотеке Авторадио, выступают только главные звезды страны. И, конечно же, для выхода на эту сцену они подбирают свои самые главные хиты.
3: Ну, а теперь самое главное, что сейчас мы предложим вам микс из трех больших хитов. А вам нужно просто угадать, какой из них обязательно будет звучать со сцены большой дискотеки Авторадио. И все. Два билета на фестиваль у вас в руках. Готовы?
0: Алло!
1: Владимир!
2: Готов!
0: Да, не отставайте, пожалуйста. Итак, встречайте! Звезда дискотеки, большой дискотеки Авторадио, Татьяна Буланова!
4: Большой хит! Игра! Выбирай!

0: Николай.
1: Владимир.
0: О, Владимир. Итак, три отрывка сейчас прозвучало. Еще одна осталась ночь у нас с тобой, мой ненаглядный и ясный мой свет. Как вы думаете, какой из хитов споет Татьяна на большой дискотеке Авторадио?
2: Ясный мой свет.
0: Слушаем. Большой
3: хит. Ясный мой свет. Ясный мой
0: свет. Николай, поздравляем.
4: Владимира тоже поздравляем.
1: Владимир, извините, пожалуйста, брать, но у него начинается какое-то заболевание.
4: Идиосинкразия.
1: Нет, это немножко другое.
0: Я уже шучу.
1: Но в любом случае, мы, конечно же, очень рады.

0: рады за вас, потому что мы теперь с вами точно встретимся на большой дискотеке Авторадио. Будем вместе танцевать вместе с вами, вместе с Татьяной Булановой. Ну и, соответственно, вместе с еще 30 тысяч участников этого замечательного действия.
1: Ну что ж, наше поздравление, друзья.
2: Счастливо.
1: Для всех сообщаю, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать вообще в любой момент. Ну а если дозвониться не получилось, это не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей, родных, близких легко можно найти на сайте Авторадио.ру.
3: Да, и мы встретимся скоро. 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Зиверт, Иванушки, Татьяна Буланова, конечно же, группа «Добро» исполнит свои самые главные хиты. До встречи на большой дискотеке «Авторадио».

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
6: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Ну что, фирма? Разговариваем сегодня в лайв-чате на следующую тему. Покупаете ли вы копии модных брендов или считаете это фи? Или вам действительно важно знать, что на вас оригинал? Фу. Я понимаю, что сейчас кто-то сказал мне, господи, что ты? Вот. Но можете ли вы сами отличить настоящий бренд от подделки? И вообще, где вы одеваетесь? Выбираете одежду на маркетплейсах или ищете свой, да, магазин, где-то какой-то, вот, ну, где вот вам подходит одежда, вы уверены в ее качестве, устраивает цена, вот, и верны только ему, этому своему.
1: Можно магазину? Я короткую такую ремарочку вставлю? Я в Турции как-то разговаривал с англичанами, которые покупали точные копии известного бренда футболок коробками. Я подхожу к ним и говорю, ребят, а зачем вам такое количество? По 10 евро. Говорят, у нас точно такие же оригинальные стоят 80. Соответственно, сейчас мы это накупим, привезем друзьям в подарок, а через год также приедем сюда отдыхать и купим ровно столько же. На один сезон. В 8 раз дешевле.
2: Да, я тоже столько.
0: Ну, в 8 раз дешевле, но это же не оригинальная вещь.
1: Нет, какая разница?
2: Кто я тебя с будет? Турком тоже на рынке поспорил.
1: Лейблы все есть.
2: Поспорил с турком, я говорю, а он там типа 16 долларов, да, я говорю, ну не издевайтесь. Я говорю,
1: 4.
2: Это же, говорю, не натуральный, давайте за 10. Он так обиделся, что я сказал, что это не оригинал.
1: Я думал, он обиделся на 10, он ожидал 5.
2: Слушайте, а какая разница, какие на тебе кеды, если ты гуляешь в них по Парижу? Начинает Светлана. Это знаменитая фраза, культовый символ философии минимализма и путешествий. Ее главный помысл в том, что эмоции, новые впечатления, яркие воспоминания значат гораздо больше, чем статус, внешний лоск или стоимость вашего гардероба. По-моему, прекрасно.
1: Красиво.
0: Я против подделок, продолжает Марина. Если на вещи написано название бренда, то и отшиваться он должен именно этим брендом. Нет возможности приобрести брендовую одежду, значит, надо брать доступные марки. Сейчас есть выбор. Вот я, например, сама занимаюсь парфюмом. Я категорически против подделок. Даже по внешнему виду коробки могу понять, оригинал или нет. Правда, паленщики делают все лучше и лучше, но мы тоже не дремлем. И это, кстати, большой миф, что все духи стоят дорого. Нет, есть очень много достойных и бюджетных ароматов.
2: Я с вами согласен. Я в Махачкале зашел в парфюм. Примерно магазины,
1: тот одеколон,
2: да, который я покупаю обычно в Москве за большие деньги. Там 2500. Я просто ради интереса, ради прикола купил бутылку.
1: Так.
2: Пол-литровую одеколона. Ну, он, понимаешь, там пшикнул. Там аромат практически. Ну, то есть...
0: Но это подделка. Нет, Марина, ты про другое. Марина, ты говоришь, что ты с ней согласен. Она про другое говорит. Она не говорит, что нужно...
2: Я говорю, что подделки все более качественные.
0: Вот ну, какие же они качественные?
2: В этом я согласен.
0: Вот, нет, она как раз говорит просто про то, что есть много... Не всегда нужно гнаться за брендами, что есть много достойных бюджетных ароматов, если,
2: да,
0: например,
2: конечно,
0: конкретно говорить про парфюм.
2: Красная Москва.
1: А, Игорь пишет дальше. Живу по принципу, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. За брендовыми вещами не гонюсь, но и в лохмотье не лезу. Модно, стильно, современно должно быть. Главное, чтобы вам было удобно. Вот.
2: Продолжим. Друзья, плюс 7-915-459-2020. Оригинальный лайфчат для вас. Покупаете ли вы действительно копии модных брендов? Или вам важно знать, что на вас именно оригинал? И можете, собственно, отличить настоящий бренд от подделки. Ждем ваших сообщений.
3: Лайфчат. Реклама.
4: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Запуск технологического сбора на электронику могут перенести на декабрь. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Введение технологического сбора на электронику в России могут отложить до 1 декабря. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, перенос сроков обсуждают по просьбам представителей отрасли. Сбор будет распространяться на всю электронику, которая поступает на российский рынок. Это касается как импортных товаров, так и устройств, произведенных внутри страны, передают ведомости. Платить его должны будут производители и поставщики электроники, в том числе компании и индивидуальные предприниматели. В Минпромторге рассчитывают, что новый механизм поможет поддержать отечественную электронную промышленность. Добавлю, Петербургский международный экономический форум проходит при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга».
3: Про законы.
2: В России может появиться система госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Об этом агентству ТАСС сообщил глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Метелев отметил, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. При этом с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который расширит возможности получения медпомощи для таких пациентов.
3: Про здоровье.
2: В Москве активно полетел тополиный пух. Для многих это время связано с насморком, кашлем, раздражением глаз и другими неприятными симптомами. Однако врачи уточняют, что сам пух не всегда является главной причиной такой реакции. Нередко он совпадает по времени с цветением других растений и может усиливать дискомфорт на улице. Врач-аллерголог Владимир Болебок в беседе с Авторадио рассказал, как защитить себя в этот период.
4: Тополиный пух, по сути дела, это вата, и сами волоконца, они аллергии не вызывают. Но они на себя очень хорошо адсорбируют пыльцу других растений из воздуха. Вот эти пылинки тополиного пуха, они проникают в дыхательные пути и оказывают раздражающие действия, тем самым провоцируя и кашель, и отеки, и заложенность носа, им в глаза попадая воспаление глаз. Обезопаситься достаточно просто. Носите маску, любую маску, одноразовую, либо там многоразовую. Замотайтесь там шарфом. Глаза нужно защищать очками. Солнцезащитные очки, там какие-то просто защитные очки.
2: В период активного цветения специалисты также советуют реже открывать окна, особенно утром и в сухую ветреную погоду. Дома можно использовать очистители воздуха, которые задерживают пыльцу растений. А водителям лучше включать кондиционер, а не проветривать салон через открытые окна. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Добрый вечер еще раз.
6: Здравствуйте.
7: Привет.
1: Ну что, вы бескорыстно, надеюсь, любите деньги? У нас игра «Много денег», еще раз напомню, друзья. И в данный момент в банке очень неплохая сумма. И деньги, заметьте, мы отдаем действительно настоящие. Не из банка, там, приколов. Как это бывает, да?
7: 21...
6: 13 сезон, какие приколы. Конечно.
7: 21 тысяча рублей в банке, но с помощью генерального партнера эта сумма может быть удвоена до 42 тысяч. Угу. Имеет смысл побороться.
1: Да, нужно внимательно слушать приемник, буквально через несколько минут назвать ту песню, которая будет звучать в эфире. Но при этом нужно иметь, конечно же, гимн Авторадио. Так что добро пожаловать в эфир. Станьте богаче.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
8: Будет наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вот тот день, который наступит, единственный неповторимый... Нет, не единственный, простите. Но, тем не менее, неповторимый наступит уже завтра, 4 июня, второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио «Счастливый сезон». Ну, почему я говорил, что не единственный? Потому что у нас реально 5 суперфиналов в этом году.
2: Потому что 5 заветных желаний наших слушателей мы обязательно выполним в течение этого «Счастливого сезона». Плюс еще одна мечта будет от Озонбанка, который мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале. Ну и также напомню, что в целом призовой фонд «Счастливого сезона» 5 миллионов рублей.
3: Ну и страничка сайта Авторадио.ру должна быть у вас открыта сейчас денно и ночно, потому что, во-первых, там можно отслеживать сумму в банке, именно там можно поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и именно там, на сайте Авторадио.ру, можно рассказать про свое заветное желание.
1: Да, я бы настоятельно рекомендовал отслеживать сумму, потому что сумма уже очень неплохая. В данный момент 21 тысяча рублей.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» может легко удвоить этот выигрыш. Главное, чтобы вы получали деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Итак, кто готов забрать у нас деньги? Останавливаем радиорулетку. 70-78. Вот так заканчивается телефон Сергея из Московской области. Озвучиваем мечту. Еще раз напомню, мы играем не только на деньги, но и на мечты. Построить хорошую добротную баню. Мечтает Сергей, но, вероятно, ему не хватает для этого простого финансов. Да, ну и, собственно, добротная баня, наверное, стоит...
3: Дороговато стоит,
1: недешево.
3: Да.
1: Ну, собственно, давайте об этом спросим Сергея, которому звоним прямо сейчас. Опять же, бани бывают разные.
3: Это точно.
1: Да.
3: Можно и баню... начинка бани, самое главное, бывает разная.
1: Да, бывает, люди начинают строить баню еще до дома, а потом так и остаются жить в бане. Настолько она хороша получается.
3: Алло, Сергей? Сергей?
4: Ну, он самый.
3: Здравствуйте, гимн Авторадио. Услышали мы в вашем телефоне, тем более, что номер ваш выбрала Авторадио рулетка. И вот вы уже в прямом эфире.
1: Да.
3: Здрасте еще раз. Здесь
1: добрый
3: шоу
1: вечер.
3: Мурзилки Лайв, Брагин, Гордеева, Захар. Сереж. Алло.
1: Опешил,
3: да, по-моему. Сережа, это радиостанция Авторадио, вечернее шоу «Мурзилки Лайф». И очень хочется побеседовать с вами по поводу мечты, которую вы указали на сайте Авторадио. Ну уж раз выпал такой шанс поговорить вместе с вами и, самое главное, поиграть с вами в игру «Много денег». Баня, та самая добротная баня, о которой вы написали нам. Что в вашем понимании добротная?
4: Баня как баня, нормальная. В деревне, как говорится, банька была.
1: Угу.
4: Комната отдыха.
1: Вот.
3: Комната отдыха, естественно, там предбанник, душевая, все как полагается, канализация.
4: Ну да.
3: А какая площадь для вас считается предпочтительной?
1: Сейчас Захар проект достанет.
4: Не знаю.
2: Добротная.
3: Ну, добротная. Хорошая. Главное, добротная.
1: В общем, слушайте, мы квартиры отдавали людям, уж баню-то построим.
3: Это точно. Смотрите, завтра у нас суперфинал. Поэтому завтра вообще никуда не отходите от приемника, от телефона. Слушайте внимательно, вполне вероятно, Авторадио-рулетка еще раз выберет ваш номер. Пока мы играем на деньги, что называется, генеральная репетиция суперфинала. И чтобы сорвать банк, вам нужно назвать песню, которая только что звучала в нашем эфире. Готовы?
4: Нет, не готов.
3: Нет.
4: Работаю, не слышал.
1: Понятно.
3: Главное, завтра не надо таких вот ответов давать.
1: Да, завтра работа не будет мешать?
4: Да, ну, как бы, еду, слушаю авторадио.
1: Вот нужно слушать для того, чтобы, ну, и деньги не прошли мимо. Главное, чтобы мы смогли исполнить вашу мечту. Удачи!
3: Ну, гимн авторадио мы услышали, 3000 рублей. Мы, естественно, Сергею отправляем.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» и в этом случае тоже удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Ну, вообще, призовой фонд «Счастливого сезона», еще раз напомню, составляет 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но и это еще не все. Под Новый год, 6 суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанка». «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Итак, друзья, банк игры подрастает до 23 тысяч рублей. Mm-hmm. Это ставки повышаются. Именно на 23 тысячи будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Да, завтра суперфинал начинается в 5 вечера по московскому времени. Всех ждем. Запускаем радиорулетку. Удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» и НН 352-526-38-30.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ну и теперь, друзья, перенесемся в начало 19 века. Вы только представьте себе, высшее светское общество, балы, званые приемы, игра в карты, где накануне много ни мало родовые поместья. В общем, все атрибуты высшего света того времени. Сериал «История его служанки» выходит в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Старт». Именно на этих площадках можно будет следить за 90-серийной сагой.
1: Ого!
0: О дворянских семьях. И вот один из представителей дворянства, молодой граф Николай Шереметьев у нас в гостях, а вернее актер, сыгравший этого самого графа, Матвей Лыков.
2: Матвей, привет!
3: Добрый вечер!
4: Всем добрый вечер.
3: Добрый вечер!
0: Ну что? «История его служанки» – достаточно объемная работа, которая будет сниматься параллельно с показом. Соответственно, расскажи более подробно сюжет этого сериала.
4: Хороший вопрос. На самом деле, я не могу вам точно рассказать весь сюжет, потому что...
0: Не все отсняли.
4: Вся история, она еще пишется. Это такой формат сериала, который очень популярен в Турции. Когда запускается в производство сериал и начинает уже выходить, а его продолжают писать, потому что в зависимости от того, как зритель реагирует.
1: То есть, прости, пожалуйста, то, зритель что... может желать, чтобы этого оставили в живых, а этого там...
4: Собственно, да.
0: И все подстраивают,
4: да? Нет, вообще, ну, в смысле, это будет происходить не мгновенно, но если зрители смотрят, им что-то очень нравится, они на это бурно реагируют, то создатели, естественно, будут на это обращать внимание.
1: Прикольно.
4: И через 20-30 серий, возможно, эти комментарии превратятся в реальность, и вы увидите это на экране. Поэтому на этом, собственно, и на это делается ставка, потому что получается, что зритель участвует в создании...
3: Судьбе сериала
4: и его героев, да.
3: Слушай, а у нас сделали тогда этого, допустим, кто-то же экспериментировал?
4: Нет, это первый, мне кажется, это первый такой формат, который у нас реализуют.
3: Но это же рискованно.
1: Но ведь да, это рискованно и неудобно.
4: И очень интересно.
0: Но в любом случае, мы уже дали спойлер, да, что молодой граф Шереметьев, то есть ты выиграл в карты некое родовое поместье своего соседа или там приятеля.
4: Да, собственно, я приехал в Москву за наследством покойной матушки и... В мужском клубе за застольем Аверин проиграл мне свое имение родовое.
1: Аверин, актер Аверин, в смысле?
4: Нет, Аверин, Максим. Герой.
0: Дворянин.
4: Аверин, да, проиграл мне свое имение, и, собственно, вот теперь я владелец еще одного имения. И ко мне прибегает его дочь умолять меня отменить эту сделку. Нечеловеческую, на что я говорю. А я все-таки человек чести и долго, и как бы такое не прощается. Ну, как можно простить?
0: Но и тут
4: честный выигрыш.
0: И тут появляется служанка.
4: И я предлагаю ей сделку, собственно. Я предлагаю ей поработать на меня служанкой, потому что моему слуге, собственно, будет сложно следить за домом в одиночестве. И он попросил меня нанять прислугу. Я этого делать не захотел, а тут появилась такая возможность, собственно.
0: А служанка — это дочь того самого Аверина.
4: Да, она дочь того самого Аверина, и она остается работать у меня. Она дворянка, она не должна работать по своему статусу вообще.
0: По определению,
4: да. Вот, она должна... и она приходит ко мне работать. Но у нее еще с собой есть своя служанка. У нее, у служанки есть своя
3: служанка. У вас запущено
4: там
3: ваших вот у графьев.
1: Значит, у тебя получается с графиней, да, которая...
0: С дворянкой.
1: С дворянкой, простите, да. А у слуги со служанкой. Ну, то есть такой вот получается... Ну, я так предполагаю, что будет любовь.
4: Да, будет много любви. Ее там очень много любовных линий. И на самом деле они все очень трогательные и интересные. И... Захватывающий дух.
3: А что тебя больше всего захватило в этом сценарии? Что вот зацепило? Думаешь, блин, как интересно.
1: Гонорар.
4: Нет, на самом деле, в том числе. Все-таки 90 серий, вы понимаете. Это хорошая работа.
1: Мы понимаем.
4: Я часто хожу на съемочную площадку. Мне нравится работать. Но помимо этого, мне очень понравился сценарий. На самом деле, авторы, которые работают над этим проектом, это вообще продакшн Russian Code. Это очень хороший продакшн с потрясающими авторами, которые очень хорошо пишут истории. Uh-huh. И просто читая сценарий, это было, знаете, когда читаешь, и вот тебе не скучно, а ты прям хочешь перелистнуть страницу и узнать, что же будет дальше.
1: А дальше ничего нету, потому что ждут.
4: Нет, на самом деле они пишут, вы должны понять, мы снимаем по 10 минут в день, мы, в принципе, снимаем 5 серий за 2 недели.
1: Ну, быстро достаточно.
4: Быстро. А серия длится 50 минут, чтобы вы понимали.
1: Тоже немалый формат.
4: Мы снимаем два полнометражных фильма за 2 недели.
1: Вау, да.
4: Мы снимаем очень много материала. И столько же его, собственно, и написано. То есть 10 серий — это 500 страниц текста. и 90. Вот, вот такие вот у нас объемы. И когда ты читаешь, там за одну страницу происходит уже столько всего, что ты прилистываешь, чтобы узнать, что же происходит дальше.
2: Да-да-да.
4: И, собственно, не заскучать. Сложно очень заскучать в этом проекте.
1: Хорошо. По поводу самого графа Николая Шереметьева, да, насколько тебе близок его характер? Что у тебя с ним, как говорится, единое и схоже, а что, ну, ты категорически, может быть, не приемлешь в себе, да? Ну вот тебе приходится с этим жить в роли.
4: Нет, мне, в принципе, все очень нравится, на самом деле. Интересно, как актеру прийти на площадку и погрузиться во что-то, что не является тобой, а в этом амплуа, собственно, в этом можно пожить, посуществовать и побыть и строгим, и принципиальным, и очень жестким. И,
1: а ты не такой.
0: Да, я хотел сказать, делай вывод.
4: Нет, ну, в какой-то степени я... Мне кажется, в нас во всех есть какие-то, да, доли разных персонажей, и просто себе можно позволить на площадке... Ну, развернуть это, почувствовать, пожить и наслаждаться.
1: Побыть благородным.
4: Да.
3: Костюмы, я так понимаю, костюмы, интерьеры, декор, вот это все сопровождается.
4: Да, у нас потрясающая площадка, построили великолепные декорации, несколько домов, собственно, Шереметьево, Авериных, Спицыных. У нас два павильона на Москино.
1: Знаменитом том самом, который вы построили. Да,
4: который, ну, сам Москино еще строят. Наши павильоны стоят, а вот чтобы дойти до них, там еще стройка. Вот, но все очень, очень достойно, очень красиво. Костюмы потрясающие, шиты по нашим меркам. Все сидит на нас как влитое. Поэтому подошли создатели к этому сериалу очень серьезно. Это не какой-то промежуточный проект для них. Это действительно, на этот проект поставили большие ставки. И я думаю, что зрители в этом убедятся, потому что ты смотришь картинку, слушаешь все, и это очень красиво. Сериал сегодня уже вышел в эфир. Сегодня доступны 4 серии как на Старт, так и на
0: Иви. Так и на Иви, да.
4: Вот,
1: и как всегда, раз в неделю, или раз в две недели, да, будет выпускаться.
4: Нет, каждый вторник каждый по три вторник. Серии.
1: По три серии.
3: Представляешь?
0: Но,
3: вот.
0: Да. А скажи, пожалуйста, Матвей, вот вышла уже, светская премьера.
4: Да.
0: И многие кинокритики, они сравнивают историю его «Служанки» с английским сериалом «Бриджертоны». Вот скажи, пожалуйста, нас там тоже такая же примерно сага, огромная, длинная и так далее. Насколько это корректное сравнение?
4: Захар, знаешь, я уже столько раз ко мне с этим вопросом
0: обращаются. А никуда не деться, вы только запустились.
4: Да, только запустились, собственно, еще раз миллион придется на него ответить. Я не смотрел «Бриджертонцев».
0: Повод посмотреть.
4: Точно его не будет, потому что я едва успеваю читать сцены на следующий день, которые нужно успеть выучить.
0: Друзья, если вы тоже не смотрели «Бриджертоны»,
3: не смотрите
0: историю его служанки.
4: Не тратьте время.
0: Друзья, давайте мы сейчас между нашими двумя сериями сделаем небольшую паузу, выдохнем, прочитаем еще несколько страниц
1: сценария
0: очередной серии, выпьем чаю, вполне вероятно.
1: И продолжим.
0: А затем вернемся. Матвей Лыков у нас здесь в студии.

0: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
1: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВЭБ РФ. 16+.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Авторадио. На Авторадио.
9: Ну что, друзья, продолжаем находиться в России в начале 19 века, продолжаем находиться именно в то времени, поскольку, напомню, говорим мы про сериал «История его служанки». Матвей Лыков у нас здесь, исполнитель роли графа Николая Шереметьева, ну и продолжаем разговор.
10: Дорогой граф, давайте поговорим о ваших коллегах по площадке. Да, в сериале очень интересный актерский состав. Матвей, расскажи, пожалуйста.
11: Очень интересный и талантливый актерский состав. Милана Бру, молодая актриса.
9: Она та самая служанка.
11: Она та самая
9: дочка
11: служанка.
9: Дочка того самого Аверина.
11: Анна Аверина, дочь того самого Аверина, который проиграл мне имение, Николаю. Проиграл имение. Очень вписалась Милана в свою роль. Потрясающе на нее подходит, это очень органично выглядит на экране, и смотреть на это, ну, просто великолепно приятно, как и, собственно, играть с Миланой в сценах, все очень прямо по правде, все получается, ну, очень здорово.
12: Любовь, тем более, играть все-таки это надо, чтобы симпатичной была коллега.
11: Пока еще до этих серий надо дойти, но вот в начале
9: Надо же влюбиться, в конце концов.
11: Да, но химия однозначно есть, и Милана очень профессионально подходит к задачам, которые нам надо исполнять. Очень продуктивная работа у нас получается.
12: Как ты вот скупо, вот о работе с женщиной прекрасно.
9: Ну, потому что еще не влюбился.
12: Продуктивно у нас идет работа.
10: Только начинается все еще.
12: Очень продуктивно.

0: следствие этих событий.
1: Ну, давай скажем, что Аверин — это Виктор Васильев.
0: Да.
1: Все-таки.
0: Да, конечно. Виктор Васильев играет Аверина. Екатерина Гусева играет...
1: супругу.
0: Супругу Елену. Ольга Ломоносова играет Екатерина Спицына, да. И, собственно, потрясающий актерский состав. Алена Хмельницкая играет княгиню, тетушку Николая.
1: Это надо очень хорошо разбираться в геральдике.
2: Нет, давайте просто хотя бы назовем имена актеров, которые еще задействованы. Да, в принципе, уже это то, что было озвучено, мне кажется...
3: Что не имя, то звезда.
0: Влад Цинёв играет Муратова, друга Николая, который, собственно, устраивает дополнительную любовную историю, вмешивается...
3: Любовный треугольник.
0: Да, любовный треугольник там получается. И, ну, там будет много перипетий, собственно.
3: Все живы остаются?
0: Это еще под вопросом.
3: Понятно.
0: Вот это,
3: кстати, очень интересный подход, о котором мы и говорили. А еще, насколько я знаю, съемки ведут несколько режиссеров одновременно.
0: О, тут целая история.
3: Это как вообще можно так снимать фильмы?
0: Да, да. Поскольку такой большой производственный процесс, у нас 4 режиссера, и у нас происходит ротация. Каждый режиссер снимает по пятерке серий, и потом переходит на следующий юнит. У нас 2 юнита, 4 режиссера. И пока 2 режиссера снимают, 2 готовят свои следующие пятерки, и происходит ротация. И вот за 2 месяца проходит полный круг. И еще при этом у нас меняется вся съемочная команда. Она каждый месяц прыгает из одного юнита в другой.
2: Это значит, у нас губернаторов меняют, чтобы коррупция не распространялась.
0: Да, да,
2: а у вас
0: чтобы,
2: какой-то
0: люди сильно не привыкали, сильно не расслаблялись, а оставались в тонусе.
2: Еще про новые технологии. У вас прям какой-то ноу-хау проект такой. Все говорят про применение искусственного интеллекта. И я уверена, что новые технологии такого толка работают и в вашем сериале.
0: Да, у нас используется как и как называется искусственный интеллект,
3: да.
0: И мы снимаем на супер LED экранах. Это новые технологии, когда мы теперь вместо зеленки используем экран. То есть мы работаем не на зеленом экране и
3: не на зеленом заднике.
0: Да, да, задники. Мы притворяемся, что мы где-то в лесу, а собственно мы ходим в этом лесу и мы его видим у себя на экранах за спиной или перед собой.
1: Для большей
0: реальности. Это прекрасно. Это прекрасно, потому что ты понимаешь, в какой ситуации находишься, где ты находишься, ты едешь в карете, и, собственно, ты видишь, как проходит.
3: Проще. Да.
0: Да, ну нет, это великолепно. В смысле, ты едешь в карете, тебя укачивает.
3: Даже так.
0: Да, да, нет, потому что картинка движется и скорость.
1: Полное
0: есть,
1: погружение.
0: И ветер дует, и вообще все прекрасно. Это замечательные технологии, которые к нам добавляются в производство и улучшают нашу работу, облегчают ее, и становится очень классно.
1: Слушай, мы знаем из литературы, из учебников истории, что дворяне того времени блестящие имели образование, в том числе и языками владели. Ты что же знаешь 4 языка? У тебя есть возможность блеснуть? Что называется, с своими знаниями в кадре.
3: И откуда
0: значит, у нас все герои, все герои у нас говорят на французском, потому что в то время это было нормально, что общество говорило на французском языке. Но дело в том, что Николай только что вернулся с войны, и, собственно, у него ПТСР.
1: Позабыл все.
0: Нет, ну и поскольку он ходил на войну с французами, то как бы он вообще не говорит на французском. Вот просто он просто не говорит на французском. А я вообще единственный из актеров, кто говорит на французском.
2: Парадокс.
0: Да. Так получилось. Нет, на самом деле еще Алена Хмельницкая очень хорошо говорит по-французски, но она, собственно, в кадре говорит по-французскому.
1: А ты... Не буду, ни за
0: я,
1: что.
0: Мне кажется, только один раз я, еще мы этого не снимали, я скажу, отвечу своей тетушке что-то на французском, чтобы она наконец-таки отстала от меня. Потому что тетушка, она такой один из главных антигероев нашей истории. Ну, по крайней мере, да, на этом этапе. Вот, и да, на французском я не говорю. Но я разговариваю на французском. Я даже учил этот язык когда-то в Сорбонне. Вот.
1: В латинском квартале?
3: Так. Нет, само да, собой, да. В латинском квартале. Ну, где же еще Сорбонн находится?
0: В том самом квартале, да. Так вообще я говорю на испанском, на французском, на итальянском и на английском.
1: То есть, в принципе, ты можешь в любую, что называется, страну поместиться в виде актера и говорить на этом самом языке.
0: Ну, собственно, в принципе, почему бы и нет, да. Можно было бы и так.
1: Сериал «История его служанки» выходит в онлайн кинотеатрах «Иви» и «Старт». Смотрите, это будет действительно интересно. Обещают пока 90 серий.
2: Но как мы поняли из нашей беседы,
1: все возможно. Спасибо тебе огромное, что пришел. Друзья, Матвей Лыков, он же Николай Шереметьев, или наоборот, Николай Шереметьев, он же Матвей Лыков, был у нас в студии.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Итак, мы сегодня оттолкнулись от информации, да, выходя на главную тему, которую обсуждали еще и вместе с нашими слушателями, выяснили, что у нас сейчас в эпоху маркетплейсов купить оригинальный товар в одежде становится все сложнее. Но, собственно говоря, 1/5 респондентов, участвующих в опросе, заявили, что с удовольствием покупают подделки. Подавляющее число опрошенных сообщили, что для них вообще нет разницы, оригинал перед ними или реплика. Лишь менее треть россиян сказали, что они не любят неоригинальные вещи, носят только оригинальные.
1: Я говорю, в Дагестане у меня жена обалдела, когда мы зашли, а там Шанели, Дольче Габбаны, по 3,5, по 4 тысячи рублей. Прекрасные, прям оригинальные. И продавец говорит, все, у меня только все настоящее. Привожу, прям продаю, у меня тут все товары разлетаются. Вообще, чай пей.
0: Давайте почитаем, что еще написали наши слушатели.
1: Стараюсь приобретать качественную одежду, пишет Катерина. На бренд не особо обращаю внимание, но если появляется вещь, которая мне подошла, рада, что это знаменитого бренда. Но без фанатизма. Одеваюсь модно и со вкусом. С молодости люблю переделывать старые вещи из качественных хороших тканей, добавляя современные нотки, чтобы был именно мой эксклюзив. Но это еще надо уметь, как говорится, да, это чтобы руки прекрасно. Откуда надо росли.
0: У нас с мужем вечно спор, пишет Ольга. Покупать оригинальную обувь, дорогую, или не оригинал, но дешевле. Он аргументирует тем, что купив дорогую, можно ходить не лет... 3-4-5 лет.
1: Да больше даже.
0: А я говорю, что мне лучше дешевую, но за эти деньги у меня, вот за те же деньги, которые мы предполагаем потратить на обувь, у меня вместо одной оригинальной каждый год будет появляться новая пара, а то и больше.
1: Я
0: в итоге
1: согласен.
0: Он покупает одни туфли, но дорогие, а я 5 дешевых.
1: Да если бы, понимаешь, вот купил бы хорошие туфли, казалось бы, брендовые, и они бы там 10 лет реально служили. Ну, купил я недавно тоже, ну, там, думаю, куплю новые, дорогие, в магазине на 3 буквы.
2: Ну и?
1: Понимаете? Ну, что, они у меня отклеились буквально после первого же похода там по улице. Сдал обратно. Ну, благо, можно сдать, слава богу, но бренд, понимаешь,
0: все,
1: в хорошем магазине.
0: Все, докатились, да, боже мой.
2: Вот сейчас... у Ирины есть личный индикатор качественных вещей, это ее собака. К натуральным тканям пес испытывает непреодолимую тягу, он их просто грызет и ест, и все переваривает. Никогда вот капроновые колготки трогать не будет. Я, кстати, не верю уже перечню на бирках, только собаке. Оставляю его оставляю в его доступности новые вещи, наблюдаю. Если пес делает стойку на вещи, пытается подкрасться, значит, отлично, надо брать. А главное, чтобы модель нравилась и мне подходила. Кстати, обувь тоже он расходует, и я имею в виду расходует в плане еды, очень избирательно.
1: Ну, надо прям собрать и идти в магазин с ним.
2: Ну вот она и так и делает.
0: Что касается обуви, вот точно у меня
1: сапоги. То есть много у тебя сапог ушло, да?
0: Именно при том самые хорошие сапоги. Он выбирал самые хорошие сапоги.
1: Молодец.
0: Молодец.
1: Ксения, помним.
0: Так, про себя скажу, пишет Ксения. Я сама одеваюсь только на рынке садовод. Вся ирония ситуации в том, что я работаю заместителем генерального директора в очень крупной компании и нередко встречаюсь с первыми лицами правительства Москвы. При этом еще никто не догадался, откуда мои наряды. А комплименты я получаю регулярно. Просто там, на садоводе, можно найти весьма качественные вещи, притом за приемлемую цену.
1: Сейчас не реклама ради, вы поймите, да?
0: Нет, это да. Она продолжает, эта реклама. Садовод – это особенный вайб. И экономия тут ни при чем. Ксения, 41 годик. Очень прикольное письмо.
1: Да, и мы понимаем, откуда все эти товары попадают, собственно, на этот самый рынок. И, собственно, для того, чтобы зафиналить эту тему нашу сегодняшнюю. Кстати, огромное спасибо Ксении. Даже
0: Ксения,
1: вручить
0: не просто
1: подарок.
0: Спасибо. Еще и 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на большой спортивной арене Лужники.
2: Придется ей ехать опять на садовод за новым нарядом.
0: Конечно, конечно. Да.
1: Ну и всем модникам наша фирменная, оригинальная пародия.
3: Вечером. В куплете.
1: Мелодия заимствованная, текст наш, оригинальный.

0: что не менее оригинальный Диана Арбенина, не менее оригинальные ночные снайперы через несколько минут.
1: Вечернее шоу. Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
3: Авторадио и федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
1: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
1: Подробности на rshd.ru.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. США заявили о готовности вернуться к переговорам по Украине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Соединенные Штаты готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф в скором времени прибудет в Россию с рабочим визитом.
3: Про инициативы.
2: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Такую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. По задумке авторов, мера поддержки должна коснуться пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе. Парламентарии отмечают, что у многих пожилых людей есть хронические заболевания, а денег на необходимые препараты часто не хватает. Сейчас в России проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. По данным социального фонда, почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание.
3: Про форумы.
2: Одной из заметных тем Петербургского международного экономического форума стал искусственный интеллект. На площадке говорят не только о новых разработках, но и о том, как такие технологии уже меняют работу разных отраслей. В частности, медиа является одной из сфер, где такие инструменты все чаще используют в повседневной работе. При этом ключевым остается вопрос, какую роль сохраняет человек и где технологии действительно помогают редакциям. О том, какую роль нейросети уже играют в работе радиостанции, рассказал генеральный директор ГПМ «Радио» Вадим Терещук.
4: Безусловно, искусственный интеллект стал частью нашей жизни, инструментом для решения многих задач, прикладных задач, творческих задач. Но без участия человека и без, скажем так, без принятия человеком того, что делает искусственный интеллект, и переработки для того, чтобы это в качестве медиа потреблял другой человек, невозможно. В рамках «Газпрома Медиарадио» искусственный интеллект используется для оптимизации и увеличения производительности труда людей. Знаете, я так скажу, роботам рутина, а людям прайм-тайм, для того, чтобы у людей было больше времени на творчество, а рутинные вещи, связанные с обработкой данных, с аналитикой, не с интерпретацией, а сбором, для того, чтобы собрать бриф какой-то информационный, который потом уже корреспондент оживит и озвучит в эфире.
2: О самых интересных событиях Петербургского международного экономического форума мы рассказываем в эфире и социальных сетях Авторадио. Форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Генеральный информационный партнер МЭФ-2026 «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 73 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 85 рублей 12 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: И снова в эфире наши любимые Мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки на Авторадио.
1: Ну что, еще раз всем добрый вечер.
2: Конечно, еще раз всех приветствую.
1: Привет, привет. У нас еще есть часик, самый вкусный, самый сладкий часик для общения с вами. И действительно, мы готовим такое. Ну, собственно, об этом сейчас расскажем. Мы об этом уже говорили и анонсировали, поскольку ждем буквально с минуты на минуту здесь, в этой студии, Диану Арбенину и группу «Ночные снайперы». Да, будем отрываться, зажигать и готовиться, естественно, к большой дискотеке Авторадио и к выходным, которые у нас с недавнего времени проходят особенно в эфире Авторадио. У нас большая премьера. Каждый вечер по выходным обещает быть ярким.
2: Понятно, что мы таким образом идем на встречу 4 июля, как раз когда на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие, большая дискотека Авторадио, там главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. И вот что-то нам стало скучно ждать просто так. Мы решили, дай что-нибудь мы в эфире тоже придумаем.
3: Ну, в общем, друзья, мы призываем всех, кто уже имеет билеты на большую дискотеку Авторадио, кто только собирается их купить либо в кассах, либо на сайте Авторадио, обязательно нужно подготовиться к нашей встрече на стадионе ВТБ-арена и, ну, просто потренироваться.
1: Да. Итак, тренируемся, готовимся по выходным. Ровно в 18 по Москве включаем Авторадио на максимальную громкость, отдыхаем как следует, потому что это большая дискотека Авторадио. Это крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции.
2: Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы потом показать себя во всей красе 4 июля на ВТБ-арене.
3: Ну и забывайте.
1: Ой, прости,
3: не забывайте,
1: Захар.
3: Билеты можно приобрести, в том числе и на сайте Авторадио, прямо сейчас.
1: Опять поскользнулся на кожуре.
0: Вечернее шоу.

0: Ну что, друзья, московские пробки все-таки делают свое дело. И даже большие артисты сидят за рулем и, к сожалению, могут в эти самые пробки попасть.
1: Просто мосты начинают тут строить, менять, ремонтировать.
2: А перед этим, да, сносить их и ремонтировать. Да, вот это прелесть живого эфира, в нем же это опасность, да, прямого эфира, что просто, ну, работаем без страховки в данной ситуации.
1: Давайте расскажем, какой у нас сегодня повод для встречи.
0: Вот, друзья, все же привыкли, что Диана Арбенина – это рок-н-ролл, это драйв, это огромное количество вот этих эмоций, которые идут со сцены, прям вот наэлектризованная атмосфера. И у Дианы Арбениной вышел альбом, который называется «Rap for Mama».
1: То есть рэп... она теперь и в рэпе?
0: Вот, абсолютно верно.
2: Рэп тут... для мамы?
0: Рэп для мамы, да. Диана Арбенина, как бы рок-н-ролл – это совсем не рэп. По крайней мере, так думали многие ее поклонники до вот выхода этого самого альбома. Очень хочется эти вопросы, конечно, задать ей лично, как только Диана приедет к нам в студию. Но самое
1: главное... Ну и послушать, конечно же, композиции.
2: Но смотрите, как она сама цитирует, по крайней мере, один комментарий с ее странички ВК. Я зачитаю. «Секунду назад закончила слушать альбом. Это сложно выразить словами, но я попробую. Этот альбом для меня стал откровением, что ли. Он будто пустил нас очень-очень близко к вашей душе, мыслям, чувствам. После двух концертов, а это было Самара и Тольятти, все это ощущается очень остро. Это что-то новое и непривычное для многих, но для меня это абсолютно обнаженное откровенность».
0: Ну, я тебя немножко поправлю. Это комментарий одной из поклонниц, которая была на этих двух концертах. И действительно, вот по поводу этой обнаженной откровенности мы тоже обязательно поговорим с Дианой, потому что она предстала в этом альбоме, я его прослушал весь, она предстала абсолютно другим человеком и абсолютно другое переосмысление того материала.
1: Не боится экспериментировать, это честь и хвала.
2: А уж про обнаженную откровенность чувств, эмоций и своих мыслей, это всегда она была на передовой, как говорится, потому что это Арбенина делает всегда, как говорится...
0: Причем у меня такое ощущение, что Диана специально пошла на эту провокацию, да, своего рода вот музыкальную провокацию, представив теперь свое творчество именно в таком виде. Но что будем говорить мы? Лучшее про этот альбом расскажет сама Диана Арбенина. Она с нами на связи. Дианочка, привет!
3: Да кошмар!
2: Согласны, да?
3: Привет!
1: Ты далеко, скажи, пожалуйста!
3: Да не, ну просто на самом деле у меня просто нет слов. У меня просто их нет на самом деле. Вы не представляете себе... начала заплетаться аж. Вы не представляете, как я к вам тороплюсь, спешу. И я вот постоянно подстрекаю парня, который сейчас сидит за рулем. Я говорю, давай по встречке. Он говорит, я не могу. Я соблюдаю правила дорожного движения.
1: И правильно,
3: я сейчас тоже соблюдаю. Но это кошмар. А чем будем делать-то, ребят?
0: Будем делать, во-первых, ты расскажешь нам, каким образом у тебя в голове родился абсолютно не типичный, как мы думали, для тебя стиль рэп.
3: Рэп for mama. Захар, а мы думали, это потому... Классно, видите, я знаю вас по голосам.
0: Приятно.
1: Мы знакомы 250 лет, конечно.
3: Не, ну, слушайте, ну я же должна сказать... Это понятно, но тем не менее мне приятно, что я знаю вас по голосам. Так вот, ты говоришь, что родился непривычный... А уже теперь привычный? Ты альбом не послушал?
0: Послушал. Может быть, не непривычный, а нетипичный для того стиля музыки, который ты всегда играешь со сцены. Сейчас ты представляешь рэп для мамы, рэп for mama, и сама, собственно говоря, показываешь этот рэп людям, которые пишут, что это была абсолютно обнаженная откровенность.
3: Ну, послушайте, вообще, на самом деле, большое спасибо Марте за то, что она, моей дочери, за то, что она так конкретно меня просто не то чтобы макнула, я бы сказала, утопила в рэп-культуре. Вот, и получился такой вот, вот такая любовь, которая, конечно же, нашла отражение в песнях. И 1 июня, в День защиты детей, мы выпустили этот альбом. И я думала, меня просто порвут на части. Потому что вообще совершенно нетипичные, действительно. Но как вот, как ни странно, люди так классно к нему отнеслись и так это благосклонно все это приняли, что, ну, я поняла, что на самом деле это никакой не эксперимент, это полноценный альбом. Он вот именно в таком стиле, который мне сейчас близок и который, мне кажется, будет близок мне очень долго.
1: Диан, ну все-таки тебя, Марта-то во что...
3: А там есть в студии музыканты? Они сейчас меня слышат?
0: Музыканты здесь, они смотрят на часы и думают, где же?
1: Кое-кто уже уснул.
3: Да нету. Нет, кто там уснул? Я сейчас приду разбужу.
1: Барабанщик, вставай.
3: Я сейчас приду разбужу. Нет, ну просто на самом деле залепить просто, что мне теперь близок рэп и долго будет близок, это, конечно, себе подписать смертный приговор, потому что если сейчас меня слышат парни, они, конечно, думают вообще, что, к чему это вот чувиха
2: идет. Нет, нет, нет.
0: Они тебя не слышали.
2: Они не слышали.
1: Мы не включаем звук специально. Диан, в общем, давай так, мы ждем тебя с нетерпением. Надеюсь, что ты уже минут через 5-7 будешь здесь, и мы сможем все-таки услышать, как звучит рэп у Дианы Арбениной. Договорились?
3: Так, а я, знаете, как спешу.
1: Давай.
3: Все, ждем.
1: Ждем. Ждем тебя в студии. Давай.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
5: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче. Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах. А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца. Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
4: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Друзья, это случилось! Она раздвинула пробки и пробралась сюда. Каким образом, не знаю, и, наверное, не хотим мы это знать. Диана Арбенина,
1: на вертолете.
0: Привет, ночные снайперы, привет.
1: Привет, привет.
2: Салют.
0: Давай начинаем концерт. Кстати говоря, его можно не только слушать на авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Погнали, ночные снайперы.
1: Все, сейчас, спокойствие, ты здесь, начинаем.
0: Сигнал.
2: Поехали.

0: Вот это сигнал.
1: И сразу понимаешь, что вечер абсолютно перестал быть томным.
2: Он и не был им.
1: Друзья, сигнал вам дала Диана Арбенина. Небольшая пауза, а затем будем продолжать.
0: Выдохнем чуть-чуть.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Внимание! В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Авторадио.
17: На Авторадио.
1: Друзья, Диана Арбенина, «Ночные снайперы» здесь.
2: И самый динамичный концерт живой,
0: обожаю,
2: естественно,
0: вообще,
2: здесь у нас в нашей новой студии.
1: Мини-презентация альбома «Rap for Mama», ну и, естественно, «Ночные снайперы» – «The Best». Диана, поехали. Я предлагаю все-таки послушать что-то с нового альбома.
2: Погнали.

0: Неожиданно, правда.
1: Неожиданно. Друзья, перед тем, как послушать еще одну песню, скажу только, что концертная презентация альбома «Rap for Mama» состоится 8 июля в Питере на площадке «Муспорт» и 11 июля в формате Open Air на площадке «Red Summer». Это территория ЦСКА-арена, так что добро пожаловать на эти самые концерты.
2: Подожди, мы с 4-го встречаемся на дискотеке.
0: А то!
1: Это,
0: конечно!
1: Само собой, это большая дискотека «Авторадио». Но там не будет презентации альбома.
0: А? Там будут золотые хиты.
2: Не, мы там такой расколбас устроим.
1: Ну давай сейчас устроим расколбас.
2: Вот и я, погнали. Ой, жду штрафов.

0: хотели расколбаса, вот и он.
1: Вот и она.
0: Вот и она, и вот и он. Ну что, у нас проходит очень даже неплохая презентация нового альбома с использованием таких нетленок от Дианы Арбениной, от «Ночных снайперов».
2: Но сейчас опять рэп, я так понимаю, да?
0: Сейчас опять рэп.
2: Так. Что? Что
3: я сейчас поговорю.
2: Ну скажи, вступление сделай.
0: Сейчас она все скажет.
3: Ну что-нибудь говорите там сейчас, момент.
2: Да, да, мы пока говорим.
0: Хорошо, мы говорим о том, что действительно... Мы тебя слышим очень хорошо в микрофон. Так что в любом случае у нас сегодня запланированы две песни из нового альбома. A4, A4 и Punisher, то есть каратель.
2: А сейчас что будет?
0: Сейчас будет.
3: Сейчас A4.
2: Нет, карателем, по-моему, слышали.
0: Каратель мы слышали, поэтому A4.
2: A4, поехали.

0: Это да.
1: Это Диана Арбенина. Это, значит, снайпер, новый альбом «Рэп для мамы» и песня А4. Делаем небольшую паузу, потом продолжим.
0: Держите мурашки, у меня он, похоже, побежали.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Где-то там есть пробки, где-то есть хорошая погода, где-то дождь, а у нас идет концерт. Да. Диана Арбенина, ночные снайперы. Продолжаем. Катастрофа.
2: Ну.
3: Где-то есть корабли из священной земли. И сам

0: Участники большой дискотеки Авторадио, ночные снайперы Диана Арбенина. Я представляю, конечно, 4 июля на стадионе ВТБ-арена.
1: Ой, разрыв.
0: Там будет вообще разрыв.
2: Не-не-не, мы другое готовим, на самом деле. Там не будет... Нет, там не будет песен, как вот вы их привыкли слышать. Потому что мне Авторадио дает 12 минут.
1: Ого.
2: И за 12 минут я хочу спеть 18 хитов.
0: Отлично, один из них я предлагаю петь прямо сейчас.
1: Вот это будет мега-микс.
2: Значит, тогда увидимся, да, 4-го?
1: Да.
2: Спасибо, что пригласили. Еще раз извините, что опоздала. Уже включаю, уже там все. Вот, все штрафы беру на себя.
0: Хорошее название для песни.
2: И вас, я потом тебе расскажу про «Дайте сигнал». И я вас действительно очень люблю. И приходить бы к вам, приходите, ребята.

0: Встретимся на большой дискотеке в Таране. Это был шоу Мурзилки Лайв. Всем пока, спасибо, пока. Большое!
1: Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных. Тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Петербурге ликвидировали последствия атаки беспилотников. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Санкт-Петербурге устранили техногенные последствия атаки беспилотников на городскую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, оперативный штаб продолжает координировать работу городских служб. О прилете украинских дронов в Петербург стало известно сегодня утром. Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек. Всего в воздушном регионе Ленинградской области сбили 59 беспилотников. Осколки одного из них повредили 4 частных дома в Лужском районе. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку террористическим актом, направленным против гражданских объектов.
3: Про инициативы.
2: В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Как сообщает РИА Новости, такой законопроект уже направили на рассмотрение в правительство. Сейчас самозанятые могут зарабатывать в рамках специального налогового режима до 2 400 000 рублей в год. Новый порог предлагают поднять до 4 300 000. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Ранее также предлагалось продлить сам режим для самозанятых до 2035 года.
3: Про штрафы.
2: За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом РТ рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиваться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно. Однако водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров.
3: Про нас.
2: Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Многие признаются, что особенно привязаны к фото и видео с близкими людьми. Поэтому даже при нехватке памяти удалять такие файлы бывает сложнее всего.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет одно из самых ярких музыкальных событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды споют свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 73 рубля 34 копейки, евро – 85 рублей 12 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: а если этим вечером, друзья, вы в поисках хорошей компании или способа отдохнуть после рабочего дня, то добро пожаловать в вечерний эфир Авторадио. У нас есть все, чтобы остановить и оставить стресс этой среды, выкинуть его за борт и посвятить оставшееся до сна время исключительно самим себе. Оставайтесь на правильной волне, и я вас уверяю, результат себя ждать не заставит. Отличная музыка и только хорошее настроение, это я вам гарантирую. У микрофона с вами Олег Пивунов. Остаюсь до полуночи. Всем хорошего вечера, прекрасного расположения духа, ну и чуть позже расскажу, как сможем вписать свое имя в музыкальную историю страны.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
6: Авторадио.

Кстати, свою любовь можно встретить 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Познакомитесь вместе, потанцуете, дело известное. В общем, успевайте приобретать билет на сайте авторадио.ру и приходите на самое грандиозное музыкальное событие этого лета, большую дискотеку Авторадио. Зажжем под лучшие хиты вместе. На танцполе 30 тысяч зрителей, а на сцене Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария» и многие другие. Итак, информацию запоминаем. Стадион ВТБ-арена, 4 июля, категория 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Всем отличного вечера. Yeah.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва. Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В пленарном заседании форума примет участие Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание в выступлении будет уделено экономическим вопросам. В этом году в ПМФ примут участие представители 76 стран. В программе более 300 деловых мероприятий, включая панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалог. Среди них встречи в форматах «Россия-США», «Россия-Германия» и «Россия-Арабский мир». Кроме того, на полях форума пройдут мероприятия ШОС и БРИКС, а также форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий и дискуссии по лекарственной безопасности. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром-медиахолдинга».
3: Про законы.
2: Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и усиления контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. По новому закону срок сокращается до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, то обследование нужно будет проходить каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные организации без посредников. Обследование потребуется для разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили ввести компенсацию для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет. Обращение направили главе Минтруда. По инициативе депутатов выплату сможет получать человек, который фактически помогает одинокому пенсионеру. При этом формальный статус ухаживающего не потребуется. Размер компенсации предлагают установить на уровне половины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Также выплату не должны учитывать при назначении других мер поддержки.
3: Про образование.
2: Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По словам министра, эти предметы войдут в учебные программы, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения. Такой единый подход должен помочь повысить качество преподавания. Когда именно нововведение вступит в силу, глава Миноборнауки не уточнил.
3: Про туризм.
2: Турецкие отельеры намерены снизить цены на отдых из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Об этом сообщил представитель ассоциации туроператоров Турции. По его словам, туристы стали внимательнее относиться к расходам, поэтому многие отели уже пересматривают стоимость услуг. Более доступные варианты сейчас предлагают Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны. При этом в Турции считают, что местные курорты сохранят сильные позиции благодаря уровню сервиса, развитой гостиничной базе и опыту туристической отрасли. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 85 рублей 12 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Чистая правда. Старайтесь всегда быть только там, где вам хорошо и с кем вам хорошо. Это стопроцентный залог здоровой психики и чудесного расположения духа. Уверен, эфиры Авторадио к таким местам относятся, как и те, кто звучит на этой волне. Здравствуйте. Меня зовут Олег Пивунов. До полуночи остаюсь вместе с вами. С такой компанией находиться мне очень хорошо, поверьте. Да еще и приятным летним вечером. Хорошего вам настроения, друзья.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

0: счастливых зрителей поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Bozal. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Отличное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
2: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
3: Ровно в 17 часов.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Смотри на Муз-ТВ.
3: Слушай на Авторадио.
2: 16+.
0: Авторадио.

Вот что могу пообещать точно, так это невероятные эмоции, которые вы получите, если придете на большую дискотеку «Авторадио» 4 июля. Первая автомобильная возвращается в стадионный формат, и шоу такого масштаба, уверяю, вы еще не видели. 30 тысяч гостей прокачают танцпол стадиона ВТБ-арена, а лучшие российские музыканты выдадут свои топовые хиты. Ну, представьте, для нас с вами сыграют Агата Кристи, Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и другие звезды. За билетами, конечно, спешим на авторадио.ру, там они еще вроде как остались. Буду рад видеть каждого из вас этим вечером. Потанцуем вместе. Ну и помним, что категория «Вечеринки» 12+. У микрофона Олег Пивунов. Друзья, чудесного вечера.

0: Реклама.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: акробатики.
1: Да уж, акробатические этюды без подготовки – дело неблагодарное. Можно первый и последний раз в этой дисциплине выступить. Лучше делать то, что у вас получается хорошо. Например, танцевать. Приемники на нужную частоту и вперед, друзья! Со своей стороны обещаю, музыка на авторадио никогда не закончится, и практически в режиме нон-стоп этой ночи можно будет ею наслаждаться. Погода в ближайшие несколько дней обещает быть теплой, по-настоящему летней, что не может не радовать. В общем, все складывается для хорошего настроения. У микрофона Олег Пивунов. Всем, кто на нашей волне, привет и чудесной ночи!

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлианна Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлианна Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: guys.
1: Dance break. Авторадио.
2: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
3: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: сорвемся по-любому.
1: Куда-куда, на большую дискотеку Авторадио нужно сорваться по-любому. Планируйте 4 июля мегавечеринку на стадионе ВТБ-арена и ничего кроме этого. 30 тысяч гостей, супертанцпол, и нам с вами поют лучшие из лучших. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Ева Польна, Татьяна Буланова, Агата Кристи. И это еще не все. Приходите и станем вместе частью музыкальной легенды. Билеты на сайте авторадио.ру, категория 12+. Это ночной эфир Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Всем привет. Привет.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект

0: «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

О любви и не только звучат песни на Авторадио. Для вас найдется все. 100% хиты. Самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении 3 десятилетий подряд. Как всегда, движение только вперед. Всем желаем отличного настроения, гармонии, легкой и удачной дороги, если вы в пути. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Мы тоже хотим вам понравиться. С каждым днем становимся все лучше. Тысячи городов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти, пожалуйста. Просто скажите ей в ключе Авторадио. Сайт и приложение также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ и наслаждайтесь любимыми хитами. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

словно комета ворвется большая дискотека «Авторадио» в вашу жизнь. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», будет жарко. Танцы будут невероятные, активные движения под любимые песни. Главные звезды споют свои главные хиты: Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Билеты можно приобрести на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.диско.ру», категория 12+. Там точно будут все. Там будем мы и вы. Пожалуйста, приходите. Ждем встречи с каждым. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.